Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
2: Right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
3: Right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил.
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Мы в сети. vk.com/dfm.
9: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой.

0: событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка.
2: ДФМ.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГР 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
10: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно в утренние часы до плюс 28, днем небольшие осадки и 33 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неофита. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2. Оп!
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.

0: И распродажа доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Up the next.
6: А дальше тусовка.
10: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно, в утренние часы до плюс 28, днем небольшие осадки и 33 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11:00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: Я так понимаю, любители устраивать все самое интересное в ночное время. Да, только что история под названием Love Tonight от Шаус на радио DFM. Ну а тем, кто уже окончательно взбодрился, я, Тимур Белов, от чистого сердца желаю всем доброго, бодрого утра. Безусловно, понимаю, что многие из вас только-только начинают просыпаться и все такое. И мы вам тоже поможем, будем вместе настраиваться на еще один летний день. И тут, на самом деле, не особо важно, какая погода за окном в вашем городе. Мы устроим лето в любом случае. Поэтому давайте вместе это сделаем. У нас точно получится. Много игр у нас впереди ожидается, много подарков, общения, разумеется, без него тоже никуда. И музыка, она в центре нашего внимания. Замечательно. Александра Стэн, мистер Саксобит. И также, вау, тоже замечательно. Мадонна, а вместе с ней уже и Мартин Гаррикс. Хороший у них дуэт получился. Послушаем их совместную работу «Бизар» уже в самые ближайшие. Они будут следующими. Не пропустите. Всем доброго утра. Просыпайтесь.
0: Summer party time. Летний пати тайм на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Summer Party Time.
1: Летний Party Time на Радио ДФМ.
2: Все правильно, на Радио ДФМ летний Party Time. Джонни, который все помнит. Ну, я не удивлюсь, если даже записывать некоторые моменты, чтобы не забыть. Так, на всякий случай. Знаете, как некоторые вот любители побегать после своей тренировки, они обычно что делают? Они смотрят в приложении, любуются маршрутом, который смогли нарисовать благодаря своей интенсивной тренировке, своей пробежечке. Такие, ой, говорят, ой, какие мы молодцы. И вот одна из компаний в Перу решила все-таки воспользоваться этим моментом. Представьте, вы выходите на пробежку, как обычно, открываете приложение с маршрутом, и вместо обычной линии, там, на карте, да, какие-то линии появляются, маршрут там тебе выстраивается, появляется огромное такое яйцо, в виде линии. Тык-тык-тык. Задача участников — проложить маршрут так, чтобы после пробежки GPS-трек на карте напоминал вот самое настоящее яичко. Для этого бегуны искали на городских улицах, парках и вокруг стадионов подходящие контуры, затем буквально рисовали яйца своими маршрутами, своими пробежками. И самое главное, за такую пробежку можно было получить настоящие яйца. Круто, пробежался, так еще и на омлет бесплатно заработал. По-моему, весьма такая неплохая спортивная идейка.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно, в утренние часы до плюс 28, днем небольшие осадки и 33 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет! Я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица страны советов 3.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: утро, летний пати-тайм у нас продолжается. Чем мы будем заниматься в ближайшее время? Будем играть, тем более играем под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания» к нам приближается. В этой самой игрушке кто-то из вас сможет загадать свою профессию. Ну а мы по наводящим вопросам со всеми остальными слушателями пытаемся угадать, кем же вы работаете. Поэтому, если вы желаете сегодня загадать именно свою профессию, свою деятельность, так сказать, да, звоните +7 495 956 1012. Давайте еще раз повторю этот номер, если вы не успели запомнить его с первого раза. +7 495 956 1012. Набирайте как можно быстрее. Давайте поиграем.
1: Реклама.
2: Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат – рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. А у Тбанк 0+.
6: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю

0: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: 5151-15. В течение 5 секунд нужно успеть это сделать, потому что рассматриваются сообщения, отправленные только в этот промежуток. Ну, собственно, давайте прямо сейчас знакомиться с сегодняшней участницей. Это Анастасия из Самары. Настя, привет, желаю тебе доброго утра. Здравствуй.
1: Доброе утро, всем привет.
0: Ну, замечательное утро всегда должно начаться с хорошего разговора, где я тебе вопросы, соответственно, а ты на эти вопросы какие-то ответы. Пообщаемся. Настенька, скажи мне, пожалуйста, сколько по времени длится твой рабочий день? Ну, приблизительно.
1: Так, мой рабочий день длится приблизительно 6 часов.
0: Ну, в принципе, неплохо, нормально. А тебя могут срочно вызвать на работу? Такое бывает?
1: Ну, в редких случаях. Скорее всего, нет, чем так.
0: Угу. Много разговариваешь или в основном молчишь, когда работаешь?
1: В основном молчу.
0: Молчишь. Оборудование много вот на твоем рабочем месте? Там, я не знаю, какие-нибудь штучки, дрючки?
1: Да, оборудование есть.
0: Есть. А тебе приходится делать замеры или что-нибудь проверять?
1: Замеры нет.
0: А вычисления делаешь?
1: Вычисления не делаю.
0: А вы со своими коллегами создаете какой-нибудь продукт?
1: Нет, не создаем.
0: Угу. А что тебе категорически запрещено делать на работе?
1: На работе запрещено жестоко обращаться.
0: Так, а какую фразу ты чаще всего произносишь во время рабочего процесса?
1: Зайчик, еще немножко, подожди, зайчик, скоро освободишься. Скоро ты пойдешь домой.
0: Понятно. Номер для ваших сообщений 965-115-5115. Все принимается в Максе. Ваше предположение, кем работает у нас Анастасия из Самары? Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Другие варианты больше не принимаются. Настенька, сейчас мы проверим, кем же ты работаешь на самом деле. Варианты прилетели следующие от наших слушателей. Педиатр, так считает у нас Надежда. Парикмахер Александр. Терапевт, лаборант, сотрудник лаборатории, который берет, мне кажется, анализы, да? Медсестра, такой ответ. Стоматолог, массажист. Роман считает, что ты работаешь массажистом, который произносит «Зайчик, все-все-все, скоро ты пойдешь домой». Так, и воспитатель Александр тоже предположил. Кто-нибудь угадал за 5 секунд?
1: Нет.
0: Нет, никто. Жаль. Это твоя победа. И это проигрыш наших
1: Ура!
0: Слушателей. До свидания. Ну, собственно, прямо сейчас будем выяснять, с кем ты работаешь на самом деле. Настя, а ну-ка напиши. Ой, ну не, не, написать ты сможешь. Лучше расскажи, кем ты трудишься. Давай, признавайся.
1: Я работаю грумером и стригу животных, собачек, кошечек.
0: О, как это прекрасно. И каждой собачонке ты говоришь, ну скоро, скоро, зайчик мой. Они там дергают. Да, нервничает.
1: Зайчик, ну стой, зайчик, ну, не кусайся.
0: Ну смотри, сколько сейчас сообщений прилетело после того, как ты сказал, что ты грумер. А я так и знал, да. Так и знал, грум. Ну, ребят, за 5 секунд нужно, понимаете, отправить, успеть. Предположение, ну хотя бы предположить. Если бы успели за 5 секунд, то вот Сережа, например, опоздал. Опоздала Александра, Мария, Рустам опоздал. Да, варианты, но в первые 5 секунд они не успели. Грумер, замечательная веселая девушка, но с таким-то голосом, действительно, животное, я думаю, что как только ты произнесешь «зайчик мой», они так сразу и все, успокаиваются.
1: Вам сейчас поступит сообщение, а где Настя работает, да?
0: Я не знаю. Если начальник тебя слушает твой, то наверняка такую информацию сейчас мне скинет. Настя, спасибо тебе большое, спасибо тебе за работу. Я тебе без подарка не оставляю. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио DFM. Ну и, разумеется, легкой тебе работы.
1: Спасибо, хорошего дня вам.
0: Спасибо, взаимно.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно в утренние часы до плюс 28, днем небольшие осадки и 33 градуса тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
2: Давай запомним это лето.
0: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом».
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Рана Грейс на Radio FM. Beautiful places в это утро.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Radio FM.
0: Совершенно верно. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем привет и доброго-доброго утра. Не удивляйтесь, весь август я буду с вами в этой компании. Будем заряжать друг друга, пока Саймон и Катя, наши разбудильники, любимые, бодрящие, они отдыхают, набираются сил, ребята, чтобы потом вновь вас порадовать бодрыми пробуждениями уже осенью в сентябре. Саймону и Кате давайте пожелаем хорошего отдыха. Ну и мы без дела в этом часе тоже сидеть не будем. Обязательно успеем обменяться музыкальными предложениями. Это случится в рубрике «Ом-Ом Рандом». Подробнее об этом чуть позже, да. Если вы не знаете, что это такое, обязательно вам объясню, что нужно делать. Ну, вам понадобится уж точно телефон, Макс, наш номер. Ну, об этом давайте буквально через несколько минут. А пока, пока все внимание на тех, кто у нас впереди в самый ближайший. Девушка Билли Айлиш, «Bad Guy». И также тот трек, который мне очень нравится. Самый, мне кажется, лучший трек лета 2026. Келвин Харрис и Джей-Зи, «Satisfy». Дождитесь.
2: Let's party! Летний. Party time. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс. We'll be right back.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: А, по-моему, дорогие друзья, мы отлично с вами проводим это лето. Главное не говорить себе, что все, я ничего не успею, лето пролетело, ничего не сделал. Не, если захотеть, то можно, и даже потом этому удивиться. Поэтому давайте не будем бояться экспериментировать. Главное с чего-то начать. Вот, например, во Франции еще как экспериментируют. Там недавно прошел чемпионат по имитации просячего визга. Ой, ужасные звуки издавали участники. Просто... Вы точно хотите послушать? Ну, смотрите, я вас предупреждал. Вот такие звуки. Ужас просто. И всем этим занимаются взрослые люди. Они еще надевают вот эти костюмы, хрюшек, просюшек и начинают брать микрофон в руки. И вот это... И, понимаете, там аудитория такая с таким серьезным выражением лиц. Все сидят и слушают, оценивают. Ну, правда, да, там жюри прям оценивало артистизм, технику, правдоподобность визга и костюмы участников. Победитель, кстати, получил кубок и 500 евро. Неплохой подарочек. Вот такой вот просячий фестиваль. А вы говорите, что заняться нечем. Всегда можно придумать что-нибудь такое интересненькое.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Баб, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж, Волтхаус Resort and Spa. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0 плюс.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: нами в компании Black Eyed Peas, которые могут завести любому и в любой момент, в любой час, в любую секунду, в любую минуту. Послушали Pump It здесь на Radio DFM. А что у нас впереди?
1: Я так

0: прими, поставь любимый трек. Вом-вом, рандом!
1: И если в этот момент вы тоже такие сидите, напевайте себе, я так хочу послушать свой любимый трек, и вот какой именно, тогда давайте признавайтесь. Все принимается в Макси. 965-115-5-115. Именно на этот номер отправляйте свои музыкальные заявки. Какой трек вы хотите послушать сегодня? Давайте, пишите.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
1: ДФМ Топ 30. ДФМ.
0: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: ему на суточный рост.
1: 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Вот это ухватил.
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты.

0: цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарченко. Угарант
1: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Up the next.
8: А дальше тусовка.
12: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

Все правильно, все верно. Начинается рубрика под названием «Ом-Ом Рандом». Здесь в Лене Пати Тайм на Радио FM. Ну, я же предупреждал вас, да? Я вам говорил то, что в этом часе будет исполнено одно из ваших музыкальных желаний. Что для этого нужно сделать? И если вы не в курсе, прямо сейчас берите телефон в руки, набирайте сообщение, отправляйте его в Макс 965-115-5115. И в этом сообщении обязательно укажите название трека, имя исполнителя, которого вы хотите послушать. Вполне возможно, буквально через несколько секунд рандомайзер выберет именно вашу музыкальную заявку. Все может быть. А пока давайте обратим внимание на сообщение, которое я вижу прямо сейчас перед собой. Punjabi MC. Такая просьба. Трек под названием «Джоги». Алок хотят послушать «Hear Me Now». Баста Сансара от Макса из Пензы. Музыкальная заявка. Кали Минок просит Амина. «Can't get you out of my head». Так называется трек. «Градусы на ресницах». Заявка от Гоши. Моби. «Natural Blues». Мод «Случайности не случайно» просит Альбина. Кому же повезет на этот раз? Процесс остановлен, и на этот раз удача улыбнулась девушке Алисе. Вы посмотрите, она даже указала свой город, Нижнекамск. Алиса из Нижнекамска. Но почему ты не написала, чем занимаешься? Может быть, твои друзья из Нижнекамска сейчас за тебя порадуются, что именно твоя музыкальная заявка будет исполнена. Ой, я забыл сказать то, что она заказала. Jonas Blue Girl. Я увидел название трека, уже ищу его. А вам-то не сказал? Jonas Blue Girl. Трек найден. Алиса, поздравляю, музыкальная заявка исполняется прямо сейчас. Слушай, наслаждайся.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерьер».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерьер». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Оксану.
1: Летний пати тайм. С Тимуром Беловым на радио DFM.
2: Сколько же мемных видосов по всему миру успели снять под этот трек? Вот интересно, сама Сани, которая исполняет эту песню It Feels So Good, все это видела? Ну, я думаю, что Сани теперь точно есть чем заняться, когда у нее будет свободная минутка. Ну, регулярно там же они появляются, она такая достает телефон и смотрит, и ставит лайки. It Feels So Good послушали только что здесь на радио DFM в летнем пати тайм. Всем от меня, Тимура Белова, большой привет, хорошего продолжения этого летнего дня. Проводим, собственно, этот день тоже вместе, играем, общаемся, получаем еще при этом подарки. Что касается игр, кстати, у нас в этом часе ожидается квиз. Если вы желаете принять участие, то один из вариантов это все-таки оставить свою заявку заранее. Как это можно сделать? Объясняю. В нашем Максе 965-115-5-115 именно на этот номер отправляйте фразу «Хочу играть». 965-115-5-115. Сделайте это прямо сейчас. Квиз состоится уже в этом часе. Ну а еще раньше послушаем лучших исполнителей «Бастат» с откровенным треком. Ожидается впереди также «Джон Саммит». Не пропустите. Всем доброго утра.
1: Летний пати-тайм. Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Здесь не ловит. Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
3: Этот демон необычный.
2: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
3: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
2: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
4: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM.
6: DFM.

0: Замечательная елка выбрала только один день недели, которому решила уделить целых 3 минуты. Это понедельник. Прямо сейчас здесь на Radio DFM в летнем Party Time. Всем привет, доброго утра.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на Radio DFM.
0: Ну а тем, кто вдруг запылся и потерялся в пространстве, я напоминаю, понедельник был у нас парочку дней назад, сегодня уже среда, 12 августа, и информация для тех, кто сегодня работает и никак не хочет вот испортить отношения с коллегами. Оказалось, что есть определенный список продуктов, которые желательно не употреблять на рабочем месте. Никогда, потому что это очень сильно раздражает окружающих. Был проведен специальный опрос, и вот, внимание, пахучие и хрустящие продукты нельзя. Они создают скрытые конфликты между коллегами и могут закрепить за сотрудником образ такого невнимательного, эгоистичного человека, которому на всех наплевать, главное, чтобы ему было вкусно. Ред флагами оказались копченая рыба, морепродукты, согласен. Блюда с чесноком и луком, тоже согласен. Все виды капусты, включая кимчи, а также хрустящие чипсы, сухарики, яблоки и даже громко шуршащие упаковки. Я сразу вспомнил тот случай, когда я однажды работал, не помню, в какой компании, не помню, ну, не суть, короче. Одна из коллег попыталась приготовить попкорн в микроволновке. Она принесла эту упаковку, выставила таймер и ушла по своим делам. Ну, короче, передержала. И там было потом такое, короче, запах на весь офис. В общем, попкорн мы тоже вносим в этот список, да? Когда нельзя на работе. Ну и идем сегодня спокойно есть котлетки с пюрешкой, чтобы никого не бесить и не раздражать.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».

0: Просторы.
1: Официальный дилер Лада Темп Авто. Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350. А – Амода – мечта. Амода – в 3А.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
4: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
5: Поймай свой крутой билет.
4: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Проведи яркие выходные августа в «Папа-пап». В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: За музыку отвечал Спиллер, а за вокальную часть девушка, от которой глаз просто невозможно оторвать, Софилис Бакстер и совместная работа под названием Groove Jam. Всем огромный привет от меня, Тимур Белова. Вы слушаете Lady Party Time на радио DFM, и у меня предложение поиграть и получить подарки. Впереди у нас квиз. Что же нужно делать? Звонить. Разумеется, звонить. 8-495-956-1012. Прямо сейчас на этот номер. Ну, как можно быстрее. Позвоните, дозвоните и скажите «Алло, привет». Я вам тоже отвечу. Желаю вам удачи. Мы играем в квиз. Очень скоро.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: телеканале «Пятница».
1: 16+.
0: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
1: Категория 16+.
2: Up the next.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ну, собственно, давайте поиграем в квиз и узнаем буквально через несколько секунд, сколько правильных ответов у нас наберет сегодняшний участник. А сегодня в нем принимает участие в нашем квизе Дмитрий, город Барнаул. Дмитрий, который работает водителем, говорит то, что у них хорошая погодка сегодня. Дима, ну, буквально пару слов добавь еще к вот этому вот описанию «хорошая погодка». Что ты там видишь перед собой прямо сейчас? Солнышко светит, а?
1: Солнышко светит, руль перед собой.
0: Ну и какие-то номера там постоянно меняющиеся, да, на дорогах? Понятно.
1: Да,
0: Дим, ну, давай там повнимательнее, пожалуйста, припаркуйся, чтобы поиграть в квиз, чтобы тебя никакие процессы не отвлекали и чтобы максимальное количество правильных ответов, да, мы получили именно от тебя. Что ж,
1: постараюсь.
0: Давай будем стараться вместе. Сегодня, напоминаю, 12 августа, среда. У нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас. Минута специально для тебя. Внимание, первый вопрос. Во всем мире сегодня отмечается день жульена. Что посыпает жульен? Чем посыпает жульен сверху перед запеканием?
1: Этим кунжутом.
0: Тертым сыром, на самом деле. Какой соус традиционно используется для жульена? Бешамель или сальса? Еще раз.
1: Сальса.
0: Нет, правильный ответ – бешамель. Всемирный день слона. Как зовут диснеевского героя, маленького слоненка с большими ушами? Имя начинается на букву «Д».
1: Д. Дамбо или...
0: Дамбо – это правильный ответ. Проверим знания иностранных языков. Как слово «слон» будет на английском языке, знаешь?
1: Нет, к сожалению, английский плохо учил.
0: Тогда проверяем.
2: Elephant.
0: Elephant. Дискеты или персональный компьютер начала продавать 12 августа компания IBM 45 лет назад?
1: Дискеты.

0: Нет, на самом деле, персональные компьютеры. Как называется офисное устройство, которое используется для печати документов?
1: Принтер.
0: Принтер. Правильный ответ. 149 лет назад был открыт Деймос. Это один из спутников Марса. А какое название получил второй спутник Красной планеты? Фобос или Фибиус?
1: Фибиус.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ – Фобос. Ну что ж, такой вот квиз. Так, а во сколько ты сегодня проснулся, Дима? Скажи мне, пожалуйста. Какое время?
1: 7 утра. 5:30.
0: О, ну понятное дело, рановато. И приблизительно тоже в это же время открыл глаза, поэтому немножко, вот, знаешь, притормаживать в это время уже это нормальное состояние организма, как и в 5 утра ты уже на ногах. Ладно, почитаем количество правильных ответов. Тертый сыр жульен. Ну, я не знаю, может, ты жульен посыпаешь все-таки кунжутом, но обычно туда все-таки тертый сыр сверху, чтобы такая красивая корочка была. Бешамель тоже мимо. Дамба, вспомнили. Элефант. А какой язык ты изучал, если не английский? Французский, что ли?
1: Немецкий.
0: Немецкий. А как на немецком будет слон?
1: О, это я тоже не вспомню. Ну и... 20 лет назад было.
0: Ладно, ничего страшного. Персональный компьютер тоже мимо. Ты поставил на дискеты принтер и Фобос. Нет туда. Два правильных ответа за одну минуту. Это получается, что Светлана, которая принимала участие вчера во вторник, она по-прежнему находится впереди. У нее четверочка твердая причем. Дим, ну в любом случае, я думаю, что ты доволен результатом. Судя вот по твоим эмоциям, по твоей интонации, не расстроился ведь, правильно? Ну и все.
1: Главное не победа, главное участие.
0: Вот я с этим полностью согласен. Тем более участие с подарочком. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio FM. Поздравляю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Ну и давай, чтобы там всех водителей, которые сейчас у тебя там на твоем пути будут встречаться, чтобы их взбодрить, чтобы пассажиров взбодрить и всех, кто слушает Radio FM, как можно громче слово «квиз» в твоем исполнении на счет три. Раз, два, три. Дима.
1: Квиз.

0: Работа под названием Forgiven, Silver на Radio DFM, летним пати-тайм прямо сейчас. И почему-то я под этот трек вспомнил то самое время, когда, знаете, под звучание Forgiven засыпал в 4-5 утра, а потом просыпался через пару часов, потому что вновь нужно было идти на работу, и особенно это случалось с воскресенья на понедельник. Да, были, конечно, времена, но сейчас к здоровью все-таки какое-то немного другое отношение. Ладно, для поддержания не только здоровья, но и нашего летнего настроения, в финале этого часа я вам обещаю Алана Уокера, Catch Me If You Can, так называется работа, также Бауза, Magnetic, ну и я, Тимур Белов, обязательно вернусь уже завтра в 8 утра по Москве. Всем желаю легкого продолжения этой среды, среда это маленькая пятница, оставайтесь с нами, а это Radio DFM, включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ой, подзабыли мы с тобой.
1: Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
3: Давай запомним это лето.
1: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
4: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11:00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
5: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: Для зрителей старше 18 лет.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
10: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
9: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Это ДФМ, это Ростов-на-Дону. Программа Party Time. Любимый город. Середина рабочей недели. Жара. Лето, 12 августа. Станция для слушателей старше 12 лет. Я сразу напомню наши средства связи. И сегодня у нас будет очень интересная тема, но все подробно чуть позже. Итак, наш номер для ваших сообщений 8-918-59-00-469. Да, мы обновили номер. У нас есть наш официальный паблик ВКонтакте, DFM Ростов, и телефон студии прямого эфира 320-104-6. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Мы сегодня будем с вами говорить о очень важной теме, о какой, узнаете буквально через 2 минуты. Доброе утро, мы начинаем.

0: Друзья, еще раз доброе утро. Это DFM, это Ростов-на-Дону и программа на DFM «Диалоги безопасности». Сегодня у нас тема «Как обезопасить себя на дороге, если, к сожалению, да, ДТП уже произошло». Очень важная тема, потому что трафик сейчас в любом случае возрастает летний. Это и трафик с севера на юг, с моря на море и с запада на восток. В общем, особенно в нашем регионе у нас всегда очень летом ярко в плане наших гостей транзитных. И сегодня вот в этой теме мы попросили разобрать вопросы и помочь нам разобраться руководителя отдела пропаганды управления госавтоинспекции по Ростовской области Мухина Александр. Александр, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, в общем, в любом случае, лето мы любим. Лето жаркое. Понятно, что возрастает поток автомобилей. Кто-то едет к нам в гости, кто-то едет дальше. В общем, поток очень большой. Ну и, к сожалению, происходят дорожно-транспортные происшествия. Вот сегодня тема у нас такая, она очень большая, очень емкая. Как обезопасить себя на дорогах, если ДТП уже произошло? Вот первый вопрос подготовил. Может быть, он прям сразу вот прям очень такой глубокий вводный. Но все-таки, какие действия водитель обязан выполнить в первые секунды после дорожно-транспортного происшествия еще до звонка во все экстренные службы?
1: Да, Дмитрий, спасибо за вопрос. На самом деле очень актуальный и правильный. И правильно, что мы начинаем именно вот с этого вопроса. На самом деле водители и знают, и проходят обучение в автошколах, и напоминают, есть такой непосредственно и вопрос в экзаменационных билетах при сдаче непосредственно категорию, там, получение там, права управления транспортным средством. Но, тем не менее, зачастую мы сталкиваемся с тем, что водители не все выполняют обязанности. И, в частности, мы говорим о пункте 2 и 5. Это обязанности водителя, правила дорожного движения, что в случае совершения дорожно-транспортного происшествия водитель обязан включить аварийную сигнализацию. Водитель обязан выставить знак аварийной остановки, соответственно, уже выполнять все те требования, которые предписаны правилами. Вот. И зачастую, конечно, водители знак не выставляют, аварийную сигнализацию не включают. То есть это дополнительные риски, угрозы, которые могут привести к вторичному совершению дорожно-транспортного происшествия. Я думаю, что мы в рамках программы еще, конечно, поговорим вот, и обязанности по поводу этих вторичных происшествий, зачастую, которые, к сожалению, бывают более резонансные, как раз таки это те ДТП, в которых вот, погибают, получают травмы водители, пассажиры и так далее. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что прежде всего нужно осознавать, что если уже произошел такой негативный фактор, вот, все, включили аварийную сигнализацию, выставили знак аварийной остановки, сообщили подразделению госавтоинспекции, просто наберите 112, скажите, что у вас вот произошла такая ситуация.
0: Примерно где, что и как.
1: Да, где, что, как. И, вот. И, конечно, необходимо будет оценить уже саму ситуацию по пострадавшим, вообще по факту самого дорожно-транспортного происшествия.
0: Оксана Владимирович, вот почему после столкновения нельзя сразу выходить из автомобиля, не оценив дорожную обстановку вокруг? Ну, вроде бы, как все может быть видно, еще же человек может находиться и в стрессовом состоянии, то есть, если произошло уже такое, да, вот почему сразу нельзя выходить из автомобиля?
1: Ну, абсолютно верно. Когда человек произошло происшествие, ну, это всегда, скажем так, шок, вот, ну, и в зависимости от степени тяжести последствий, то есть, шок бывает разной тоже степени. Но когда произошла сама эта негативная ситуация, водитель, покидая салон автомобиля, он выходит на проезжую часть дороги. Фактически, он уже переходит в другой разряд участника дорожного движения, как пешехода. К сожалению, зачастую, то есть, человек покидает салон автомобиля, не оценив дорожную составляющую, передвижение потоков и так далее. И если это он делает молниеносно, то есть, произошел факт столкновения, и он сразу убегает с автомобиля, соответственно, здесь уже риски для непосредственно данного участника дорожного движения, что другой автомобиль может допустить наезд, другой автомобиль может сделать неправильный маневр, испугаться водитель может и так далее. Соответственно, это может привести к другому факту ДТП. Поэтому, ну, раз уже произошел этот факт, произошло происшествие, поэтому, да, в этой ситуации нужно, конечно, максимально быть сконцентрированным, взять себя в руки и, прежде всего, конечно, оценить ситуацию передвижения автомобилей. Опять же, включаем аварийную сигнализацию и уже спокойно тогда выходим из автомобиля. Меры личной безопасности прежде всего.
0: А вот в каких ситуациях безопаснее всего оставаться тогда в автомобиле, да? Когда водителю, пассажирам необходимо покинуть салон, понятно, это следующее, да? Вот в каких ситуациях лучше остаться на какое-то время в автомобиле?
1: Ну, на самом деле, вот как такого нет регламентированного конкретного действия, когда вот водитель должен быть в автомобиле и не имеет права его покидать. Нет, на самом деле, конечно, любое происшествие, всегда водитель выходит из автомобиля для того, чтобы убедиться в другом транспортном средстве, пострадал человек, либо не пострадал, какие необходимые нужно сделать действия, какая необходима помощь, вот и уже что необходимо делать для оформления таких происшествий. Ведь у нас происшествия разные, есть и ДТП, которые оформляются без участия сотрудников госавтоинспекции, и в протокол, мы об этом тоже тоже сегодня поговорим. Есть и ДТП, когда уже непосредственно выясняются обстоятельства, человек пострадал и так далее. Соответственно, здесь однозначно вызывается уже и госавтоинспекция, вызывается и скорая помощь и так далее. Поэтому, конечно, оценивать ситуацию нужно, но находясь в автомобиле, ты ее не оценишь. Но мы опять же говорим о том, что меры личной безопасности ни в коем случае не должно быть каких-то быстрых, непродуманных действий, чтобы они не спровоцировали другие дорожно-транспортные происшествия.
0: А где вот, ну, произошло дорожно-транспортное происшествие, всегда сложно об этом говорить. Вот где должны находиться водители-пассажиры после ДТП? Если авария произошла на скоростной дороге, оживленной трассе, вот где должны находиться после ДТП пассажиры и водитель?
1: Очень правильный, хороший вопрос. И здесь, да, действительно стоит обратить внимание участнику дорожного движения, что вот зачастую ДТП, которые происходят на федеральных автомобильных дорогах, скоростные трассы, здесь, конечно, транспортное средство, если находится на проезжей части, высокий риск того, что может произойти вторично ДТП. К сожалению, в этом году у нас уже были такие факты. И вот январь месяц, то есть у нас был факт ДТП на М4 Дон, Аксайский район, когда изначально, то есть и были погодные условия, гололедица была с утра, произошло ДТП, в котором автомобили получили механические повреждения, участники покинули салонные автомобили, мы выясняли обстоятельства, на проезжей находились части дороги, в этот момент водили большегрузного автомобиля, не справился с управлением. Вот, и по предварительным данным, то есть допустил наезд на впереди уже останавливающийся автомобиль. Вот здесь и дистанция, не исключено, что скоростной режим, еще до сих пор проводится, то есть, следствие, ну и допустил наезд непосредственно на этих участников дорожного движения, 4 человека погибли. То есть, соответственно, вот в этой ситуации, когда вы находитесь на скоростной трассе, нужно понимать, что нахождение на проезжей части дороги и в автомобиле, который стоит на проезжей части дороги, это опасно. Вот в этой ситуации, конечно, да, необходимо прежде всего пассажиров, кто находится в автомобиле, всех непосредственно эвакуировать и убрать за пределы автомобильной дороги, за пределы даже обочины. Это будет безопасно.
0: Ну, то есть правильные приоритеты нужно расставлять,
1: да,
0: всегда.
1: Абсолютно верно. Все, произошло ДТП, включили аварийную сигнализацию, выставите знак, вот, оденьте жилет. Это тоже очень важно. Всегда вообще, вот, в принципе, едьте на дальнее расстояние. Уважаемые автолюбители, водители, профессионалы, помните, что жилет должен у вас находиться не в багажнике, под сумками, под вещами, которые достать тяжело, вы на это будете тратить время. То есть он должен находиться либо под вашим сиденьем водительским, либо там в боковой двери, в кармашке, чтобы вы могли, то есть, сразу же выйти и водить. Ну, даже пусть это не факт ДТП, впереди произошло там, допустим, поломка автомобиля, не вашего, другого, вам вынужденно придется остановиться на трассе. Соответственно, вот эти вот меры, аварийную сигнализацию включили, предупредить участников дорожного движения. Соответственно, здесь тоже должны понимать, если это зона ограниченной видимости, вы за подъемом, вас не видно. Соответственно, лучше превентивно, вот все-таки, взять всех своих пассажиров, сказать, так, давайте выйдем до тех пор, то есть, когда вы уже будете там в зоне комфорта, в зоне безопасности. Уберите с автомобиля, выведите за обочину. Вот, соответственно, вот это будет правильное решение. Соответственно, здесь уже не будет в зоне риска ни ваши пассажиры, ни, собственно говоря, вы сами. Поэтому вот эти требования нужно выполнять.
0: Александр Владимирович, ну вот, когда бывают дорожно-транспортные происшествия, есть еще и отказ оборудования какого-то элементарного, да, вот необходимо включить при ДТП аварийную сигнализацию. А что делать, если после удара она не работает? Ну, бывают разные разрушения, да, повреждения,
1: верно.
0: Да, вот
1: что делать, верно, да, разбили, к примеру, там задний там субсигнал или еще что-нибудь, там всякое может произойти. Ну, конечно, здесь знак аварийной остановки, поэтому мы говорим, что он должен быть у каждого участника дорожного движения. Раньше мы ругали, проверяли, контролировали, сейчас как бы этот вопрос, он вообще не принципиальный, но вот каждый для себя, участник дорожного движения, должен задуматься, что знак должен быть. И вот здесь мы советуем, конечно, и когда вот вы выбираете, там, приобретаете себе знак аварийной остановки, то есть, ну, посмотрите, какой это знак. Не стоит, то есть, вот брать что-нибудь такое совсем-совсем недорогое, что-нибудь простенькое, вот лишь бы, чтобы просто он был. На самом деле, вот ситуация происходит, зачастую вот водители подъезжаем, наряд дорожной патрульной службы, спрашиваем, ребят, где ваш знак? А знак, он лежит, да, просто его ветер там сдул, они его ставят, его ветер сдувает, он падает, разбивается, рассыпается и так далее. Поэтому лучше, конечно, уже приобретите один хороший вот знак аварийной остановки, пускай лежит у вас в багажнике, дай бог, чтобы он вам не пригодился, но вот если вдруг произойдет такая ситуация, ну, вы уже будете уверены, что вы выставите, и он, конечно, непосредственно будет вас защищать. Много различных других способов. Мы всегда приветствуем водителей-профессионалов, когда в ночное время суток, то есть, допустим, где-то водитель остановился, участок, там нет освещения, ограниченная видимость, частично находится на проезжей части, убрать автомобиль грузовой не предоставляется возможно. Водители берут и автошины и так далее, то есть стараются там,
0: ну, обозначают, что
1: да, они... за пределами обочины, там уходят метров там за 50, вот, распаливают, их далеко видно, то есть, да, действительно, наряд мы приближаем. Сейчас, конечно, проблем нет, федеральные дороги, и конусы выставляются, и есть специальные службы безопасности, которые помогают нашим коллегам, нашим и водителям, и дальнобойщикам, да, и вообще, то есть тем людям, которые оказались в сложной такой ситуации. Но вот вместе с тем, вот все-таки вот всегда вот дополнительные вот эти вот меры, они лишними не будут. Они, конечно же, позволят заметить заблаговременно вот такую ситуацию. Ну и, конечно же, позволят обеспечить безопасность для самого того водителя, который будет находиться отчасти на проезжей части дороги.
0: А на каком расстоянии от автомобиля необходимо установить знак аварийной остановки в населенном пункте и за его пределами?
1: Ну, согласно пункту 7.2 правил дорожного движения, знак аварийной остановки должен находиться не ближе 15 метров, это мы говорим в черте города, и не ближе 30 метров, это мы говорим в ненаселенном пункте. Здесь, кстати, тоже очень важно, чтобы вот водители осознавали, знак можно выставить и на более большем расстоянии. Это мы говорим про те участки, где у нас ограниченная видимость, подъемы, затяжные повороты и так далее. Это не обязательно, меряем там 30 метров, это может быть и 40, и 50. Самое главное, чтобы он был заблаговременно выставлен, чтобы люди понимали, осознавали другие водители транспортных средств, что впереди опасность, вот, и могли вовремя предпринять меры к остановке, торможению, там, маневрированию и так далее, чтобы уже не произошло другое ДТП.
0: Ну вот, кстати, вот насчет ночи и плохих погодных условий, вот как правильно и безопасно дойти до того места, где установить этот знак аварийной остановки, да, и чтобы не произошло какого-то печального случая, да, все-таки бывает ночью происходит ДТП, интенсивное движение, вот как безопасно подойти, установить его за, ну, там, за несколько метров до автомобиля.
1: Да. Ну да, на самом деле мы возвращаемся к тому вопросу, ранее мы обсуждали по поводу вот жилетов наших световозвращающих, поэтому он, конечно, должен находиться у водителя под рукой и непосредственно если ночью, тем более если ночью вы передвигаетесь, чтобы его могли сразу же достать, сразу же одеть, покидая салон автомобиля, вы будете заметны. На самом деле, действительно, это работает. Вот очень жаль, что некоторые участники дорожного движения относятся как-то вот, ну, лояльно к этому вопросу, считают, что световозвращающие элементы не способны помочь там пешеходу и так далее. Но вот просто элементарно вот можно провести просто эксперимент. И вот любой участник может, вот возьмите, сфотографируйте просто и посмотрите, даже на фотографии вспышкой будет видно, как он сильно возвращает луч света обратно к источнику. И на самом деле в ненаселенном пункте, это федеральные дороги и так далее, региональные автомобильные дороги, где у нас скоростные режимы, там максимально там 90 км в час, мы говорим, конечно, плюс комфортно все добавляют же эти 20 км. Но если быть честным, то передвигаться по данным автодорогам где-то 110, вот 100, там, сколько там, ну, 105 там и так далее. То есть на пороге, скажем так, 105, вот именно 107, максимально, да, плюс-минус, не штрафуемого, то есть это самого метра. Но вместе с тем, это все-таки большая скорость. Но при такой скорости водитель в ненаселенном пункте, если он заметит вас, на вас, вернее, будет находиться световозвращающий элемент, он сможет вас заметить при ближнем свете фар на расстоянии более чем 350 метров.
0: Ну, это тут довольно остановиться.
1: Вообще достаточно, да, чтобы просто принять все меры для того, чтобы спокойно остановиться там, вот, на этой скорости, сделать маневрирование, все что угодно, но не допустить наезда. А если это будет дальний свет фар, то фактически более чем за 500-600 метров.
0: Ну, то есть тут даже если, ну, даже если у автомобиля отказали тормоза, может даже двигателем остановиться за 350-500 метров, можно понять, маневрировать и,
1: конечно, маневрировать,
0: уйти от
1: ДТП. Все что угодно, перестроиться, ехать на другую полосу, там, на обочину, все что угодно. Ну, то есть, по крайней мере, уже человек будет осознавать, что впереди есть опасность, есть непосредственно человек, вот поэтому необходимо принимать меры, чтобы не допустить на него наезд. Вот при таких условиях спокойно можно выйти. Очень неплохо будет, если у вас будет фонарик, вот просто фонарик, даже вот правильно, водители-профессионалы не поступают так, они выходят, просто периодически его включают, вот, не, да, не слепят, не прямо вот на водителя наводят, но периодически включают и показывают, то есть о том, что есть, да, привлечь, да, внимание, есть, что есть, все-таки есть препятствия, опасность.
0: Друзья, это «Диалоги безопасности» на ДФМ, вернемся через пару-тройку минут. Если какие-то вопросы у вас возникают, присылайте, постараемся и на ваши вопросы ответить.

0: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. Дефам Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
8: Ну плюс.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, это «Диалоги безопасности» на DFM. Сегодня у нас тема, как обезопасить себя на дороге, если ДТП уже, к сожалению, произошло. Александр Владимирович, вот насчет ДТП. Мы говорим, да, мы вот сегодня уже неоднократно говорили о вторичном ДТП, да. Вот хотелось бы так эту формулировку раскрыть для наших слушателей. Что такое вторичное ДТП и почему последствия повторного столкновения иногда оказываются тяжелее самой вот той первой аварии? Мы вначале уже касались этой темы, но все-таки хотелось бы так более расширенно.
1: Да, действительно, на самом деле очень правильно, что мы делаем акцент вот на вторичных происшествиях, и правильно все вот в вопросе звучит о том, что на самом деле это всегда более такие резонансные ДТП. На самом деле это те ДТП, уже в которых получают травмы, а порой и погибают участники дорожного движения. С чем это связано? Ну, с тем, что, опять же, скоростной режим вот автомобильной дороги. Кто-то из водителей не вовремя заметил вот впереди даже транспортное происшествие и так далее. Непосредственно уже перед аварией делает резкие маневры перестроения. Фактически сзади следующим автомобилям уже не предоставляют возможности для принятия там мер реагирования и так далее. Все зависит от реакции водителей, а если тем более водитель отвлекся от управления автомобилем. А, к сожалению, и такое происходит зачастую, когда водители, мобильные телефоны и так далее, ну, вот, в пути следования по трассе отвлекаются и, соответственно, здесь допускают уже на большой скорости, хочу отметить, наезды непосредственно на участников дорожного движения, на сами транспортные средства. Ну и, соответственно, такие ДТП, они, опять же, вот, всегда с высокой тяжестью последствий. Нужно помнить, что ненаселенные пункты, региональные, федеральные автомобильные дороги, здесь у нас большие потоки передвижения большегрузного транспорта, а большегрузный транспорт в случае ДТП, ну, это всегда высокая тяжесть последствий. В черте города, да, в большей степени это механические там ДТП и так далее, но вот вместе с тем всегда нужно для себя осознавать, что если в ненаселенном пункте, но если у вас произошла уже такая нехорошая ситуация, произошел факт ДТП, вот все-таки меры личной безопасности нужно прежде всего вот на этот момент обращать свое внимание.
0: А кто должен первым проверить наличие пострадавших? Водитель, пассажир или очевидцы происшествия? Вот в этой ситуации, вот оно произошло, ДТП, да, надо проверить, как там люди, да, есть ли пострадавшие. Кто должен первым проверить наличие пострадавших?
1: Ну, на самом деле, как бы не регламентировано, кто именно первым должен быть. Конечно, здесь вот должна уже работать, как, скажем так, вот произошло ДТП, вот. Произошло нехорошее событие, горе. Вот, бывает и такое, то есть это мэри против ДТП, в которых люди получают травму, увечья и так далее. Соответственно, здесь нужно уже работать командой. Вышли из автомобиля, соответственно, меры безопасности, то, о чем мы говорили, и об этом, конечно, будем до конца программы еще не раз напоминать и говорить, потому что, повторяюсь, не все водители ответственно подходят. Понятно, что шок, но все-таки здесь нужно быстро собраться и четко, грамотно поступать, потому что каждая секунда бывает важна, важно очень передать информацию. Информацию о пострадавших, к примеру, водитель выставляет и так далее. Если есть пассажир в автомобиле, который вышел, соответственно, он может увидеть, сразу набрать 112 и передать информацию по факту дорожно-транспортного происшествия. Передать информацию о пострадавших, о месте самого происшествия и так далее. Вот, в совокупности, конечно, уже водители начинают дальше общаться. И опять же, вот возвращаясь к самому вопросу, вообще без разницы, сделать это водитель, пассажир, либо просто это сделать свидетель, очевидец. Зачастую, конечно, звонят много раз. Бывает и так, что вот мы приезжаем на происшествие, либо непосредственно вот я еду на работу, и впереди произошло ДТП, начинаю сразу набирать, то есть я не спрашиваю, кто звонил, не звонил, вот, просто это моя гражданская позиция, и мне уже непосредственно 112 говорят, да-да-да, спасибо большое, уже информация поступила.
0: А, то есть неоднократно вот, поступает,
1: да, ну, все, это здорово, как бы, что да, это люди хорошо, реагируют. То есть это лишним не будет, поэтому вот все-таки это обязанность каждого из нас, вот, лучше, конечно, вот в этой ситуации перестраховаться, мы звоним, сообщаем, предоставляем, чем быстрее предоставили информацию, тем быстрее уже будут задействованы все службы, то есть уже быстрее будут направлен экипаж дорожно-патрульной службы, уже быстрее будет направлена карета скорой помощи, если есть пострадавшие там и так далее.
0: Вот вопрос такой, ну, насчет 112 у меня был вопрос, да, вот хотелось бы, ну, то есть, если ты не можешь понять, на каком-то километре примерно можно сообщить, там уже все дальше, остальное это неважно. А, хорошо, вот насчет ДТП в сложном ландшафте, так скажу, да, вот как правильно обозначить место дорожно-транспортного происшествия, если столкновение произошло, допустим, да, за поворотом, на подъеме, ну, там, при плохой видимости, это туман, может быть, это может быть снег, дождь. Ну, в общем, вот плохая видимость. Как правильно вот обозначить место дорожно-транспортного происшествия?
1: Ну, здесь используем все средства. То есть, если есть у вас конусы, есть аварийный знак, однозначно, конечно, выставляем. Однозначно у нас аварийная сигнализация. Здесь можно прибегнуть, и зачастую водители тоже поступают. Если это там ограниченная видимость, там просит другого участника дорожного движения, чтобы помог, поморгал. То есть, непосредственно он уже переезжает на эту полосу движения, становится перед поворотом, включает аварийную сигнализацию, выставляет еще дополнительный знак. То есть, конечно, прибегать к этим мерам тоже нужно. Нужно осознавать, что да, тем более, если ограниченный, есть туман, еще что-нибудь, то есть это может все создать более серьезные вторичные ДТП с высокой тяжестью последствий. Но находиться, опять же, на проезжей части дороги нельзя. Всегда нужно задуматься о своей мере безопасности. Всегда нужно, прежде всего, передать информацию. И повторюсь, на федеральных дорогах у нас работают службы безопасности, которые конкретно как раз-таки вот именно нацелены на то, чтобы вот не предвидеть таких ситуаций, остановок, поломок автомобилей, ДТП, нахождения вообще в целом транспортных средств на проезжей части не было. Поэтому зачастую мы сталкиваемся с тем, что когда проезжаем, обращаем внимание, у нас фактически нет обочин, и у нас очень много стоит дорожных знаков, которые запрещают остановку, стоянку непосредственно на обочине, ну и на проезжей части тоже в том числе.
0: Ну еще нам, вы знаете, повезло, я вот сейчас вам рассказывал и коллегам рассказывал, ездил на север, Владимир, трасса действительно там прям действительно очень хорошая, М-12, Восток, все здорово, очень технологично, ну так, современно, но есть та проблема, которую в нашем регионе нет, там выбегают лоси, лоси, дикие животные, и реально мы проезжали, мы видели дорожно-транспортное происшествие, то есть он выскочил, понятно, что это вся туша такая огромная, большая, да, нам еще повезло здесь вот, но там тоже было обозначено сразу место ДТП, и так получилось, что машина находилась прямо посередине, там отбойник-то есть, но вот в самом крайнем левом ряду, но сразу и приехали, по-моему, какой-то комиссар есть вот у этой трассы, специальный автобус, да, было все ограничено, стоял пост, который уже переводил движение, чтобы объехать, ну, так довольно-таки серьезно. Нам повезло в Ростовской области, что у нас вот таких нет
1: выхода. Да, на самом деле, это и федеральные автомобильные дороги, как раз-таки мы говорим, вот платные участки автомобильных дорог, соответственно, вот если обратить внимание, то с правой с левой стороны всегда непосредственно устанавливаются заборы специальные, натягиваются сетки, рабицы и так далее, которые как раз-таки исключают, чтобы дикие животные могли иметь возможность выйти на проезжую часть дороги.
0: Ну, они животные, дикие.
1: Да, тут, конечно, ничего не поделать, поэтому опять же мы возвращаемся к вниманию водителей и возвращаемся к скоростному режиму, чтобы скорость должна быть такой, чтобы вы, заметив опасность, могли предпринять меры вплоть до того, чтобы если торможение, но избежать столкновения.
0: Александр Владимирович, приходит вопрос от слушателей. Ну, вот один из них. Какой порядок действия водителям надо совершать, чтобы максимально быстро можно было убрать машины с дороги? Это фотографии автомобилей, европротокол и так далее. Да? Ну, вот если там не прям что-то такое очень серьезное, да, вот что делать, если произошло ДТП, так, чтобы как можно быстрее убрать автомобили с дороги?
1: На самом деле и правила дорожного движения как раз-таки регламентируют, чтобы если произошло ДТП, в котором никто не пострадал, то есть мы говорим незначительное происшествие, попадает именно под разряд там, тех происшествий, которые оформляются непосредственно самими водителями, европротокол, то вот в такой ситуации, чтобы все было быстро, однозначно необходимо вышли, сфотографировали, вот, сделайте там видеосъемку, там, ну это займет, господи, сколько там, ну пару минут, там, не более того. Все, убирайте автомобиль с проезжей части дороги. Это ваша обязанность. Если вы это не выполните, сотрудники госавтоинспекции могут привлечь водителя, участников ДТП к ответственности в состав статьи 12.27, часть 1, штраф 1000 рублей. При этом также, если произошло ДТП, да, вы не можете определить там степень там вины, что-то еще, есть какие-то непонятные для вас моменты, но при этом ДТП никто не пострадал, при этом там у вас есть там наличие документов и все остальное прочее, но вы закрыли, перекрыли проезжую часть автомобильной дороги, фактически сзади уже затор, люди останавливаются, что собирается большая пробка, вы тоже обязаны сфотографировать, сделайте видео, то есть непосредственно автомобиля, там, где вот у вас расположены ваши там автошины, ну вот мы сами там, к примеру, там, понятно, что не у каждого будет мелок, там, чтобы обозначить там где-то нарисовать. Ну, у каждого есть автомобиль и аптечка. Возьмите аптечку, любой таблеткой можно обчертить.
0: Можно начертить, да.
1: Да, она начертит, как мел, то же самое, все будет видно. Все, уберите автомобили, но предварительно, опять же, сделать. Как сделать правильно фотографии? Ну, сделайте с четырех сторон, вот полностью. Вот, потом сам механизм, где у вас там столкновение, то есть это должно быть близко. Панорамные снимки, то есть там по направлению движения, ну, к примеру, вы движетесь там с улицы там Доватора по Малиновской сторону стачки, и перешли, и обратно там в направлении, к примеру, на Доватора. Сделайте панорамные снимки. Все, видео просто, вот ее много делать не нужно. Там по 10 секунд, это вполне достаточно, два ракурса, чтобы было понятно, да, где, как сам механизм происшествия. Все, уберите автомобили, пускай движение дальше двигается, то есть непосредственно, чтобы ваши действия, вот, ну, наоборот, не создали там затор ситуации, чтобы в этих ситуациях что может быть? Может передвигаться автомобиль скорой помощи. Где-то, не дай бог, какая-то ситуация, необходима служба спасения, и коллеги из МЧС будут ехать кого-то спасать, что-то еще. То есть направляться будут там пожарные службы и так далее. То есть вот чтобы мы вот непосредственно здесь не создавали такую ситуацию, что вот именно спасение человека может создать проблемы по причине вот такого происшествия.
0: Какие действия можно выполнить при оказании первой помощи? задачи. Это вот очень важно. Какие без соответствующих навыков вообще можно и не надо делать, чтобы не навредить, да, вот пострадавшему? Вот какие действия нужно выполнять при оказании первой помощи при ДТП?
1: Ну, на самом деле, если вы не врач, если у вас нет определенного опыта и нет знаний, как необходимо оказать там первую помощь, скажем так, пострадавшим, там, происшествие и так далее, то, конечно, лучше этим не заниматься, это не делать, чтобы не навредить. Абсолютно верно, правильно сказали, потому что зачастую, то есть неправильные действия, человек, допустим, в шоковом состоянии, там, может быть, открытый перелом, начинает человека вытаскивать с автомобиля. Вытаскивать нужно, но нужно в той ситуации, когда есть непосредственно конкретная угроза. К примеру, там дымится автомобиль, возгорание, там его тушат, человек в автомобиле, тут уже все. Конечно, человека нужно деблокировать, его нужно вытаскивать с автомобиля, его нужно спасать. Если непосредственно этого нет, если автомобиль, все, но уже произошло событие, но человек зажат там, и так далее. Поэтому не нужно самостоятельно там разжимать и так далее. Приедут наши коллеги с МЧС. Кстати, вы знаете, вот я сегодня, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить, это и медиков, которые приезжают непосредственно на дорожно-транспортные происшествия, и коллег наших из МЧС, службы спасения, которые приезжают и профессионально, быстро, оперативно, непосредственно помогают вот все-таки людям спасти их, помогают людям непосредственно покинуть вот эти транспортные средства, деблокировать их. Вот. Ну и, конечно же, в таких вот моментах, ситуациях всегда борются за жизнь человека, спасают людей, и мы видим эту работу, она действительно с каждым годом все более и более профессиональная, более профессиональные инструменты у наших коллег появляются. Но вот все-таки, конечно, хочется, чтобы было у нас меньше вот такой работы, чтобы мы меньше встречались с коллегами по таким ситуациям, случаям на разных наших федеральных, региональных, муниципальных автомобильных дорогах. Поэтому я призываю всех водителей быть внимательными на дорогах. Ну, а нашим коллегам большое спасибо за службу, за работу, за взаимодействие.
0: В каких случаях участники ДТП могут оформить происшествие без сотрудников госавтоинспекции, когда вызов полиции обязателен? Я почему повторяю этот вопрос? Мы практически насчет европротокола рассказали по вопросу слушателей. Но вот все же еще раз хотелось бы, знаете, как вот кадриком, чтобы это запомнилось. Потому что, знаете, как можно 100 раз говорить, человек не запомнит, а в критической ситуации, в стрессовой поведет себя, ну, странно, может быть, что-то забудет. Да. Может быть, как-то вот есть уже по опыту, чтобы и

0: то есть сама выплаты там, ну и ремонт автомобиля обойдется, ну, порядка там 100, там сколько там, до 200 там, тысяч рублей. Соответственно, это все попадает под Европротокол. Второе, чтобы понять для себя, оформляем Европротокол либо нет, то есть мы выясняем обстоятельства наличия документов, то есть застрахован ли один участник дорожно-транспортного происшествия, и второй. Да, есть страховые полисы ОСАГО, все, значит, соответственно, Европротокол можно оформлять. Третье. Нет ли пострадавших? Если никто не пострадал, это условие для оформления Европротокола. Если есть пострадавший, Европротокол не оформляется. Ну и четвертое, тоже немаловажно, чтобы там участники дорожного движения для себя осознавали, то есть, к примеру, там один участник говорит, да, я там допустил, там, не выбрал безопасную дистанцию, я виновен, там, или все остальное прочее, то есть, как бы, определить уже виновное лицо. То есть, опять же, говорим о чем? О том, что на бумажном носителе мы, если оформляем без фотоснимков, то страховая выплата составит порядка 100 тысяч рублей по Европротоколу. Если мы оформляем на бумажный носитель, но при этом делаем фото-видеосъемку, даже при разногласии участников дорожного движения, то есть непосредственно страховая выплата составлять будет 200 тысяч рублей. При оформлении Европротокола посредством мобильного приложения, соответственно, уже здесь страховая выплата до 400 тысяч рублей. Поэтому тоже как бы на самом деле эта информация на свободном доступе. Зайдите на сайт Госавтоинспекции МВД России. Да, и на самом деле очень много и других сайтов, которые предоставляют эту информацию на свободном доступе. Как правильно все сделать, РСА, то есть там, в общем, подробно алгоритм действий и так далее. Вот просто будет время для себя, пускай оно вам не пригодится. Дай бог, чтобы оно вам
1: не... Кому-то можете помочь своей информацией, если да, вы в курсе будете.
0: Кого-то проконсультировать. Кому-то вы просто будете ехать, увидите, кто-то стоит, скажете, ребят, да сделайте,
1: делайте
0: да,
1: так,
0: фотографируйтесь,
1: так,
0: да, отъедьте это самое там, и, пожалуйста, там зайдите. Вот, и есть сейчас и мобильные приложения, заходишь, все это, пожалуйста. То есть там все очень просто и легко. То есть фотографируешь, прикрепляешь. Там тебе пишут, какой необходимый документ, пройти по ссылке, ты переходишь и вносишь все данные, которые у тебя есть. Бумажный носитель то же самое, по пунктам полностью все заправляешь, записываешь. Вот. И в конце там есть, допустим, схема. Вот, и зачастую задают вопросы тоже участники дорожного движения. Как нарисовать? Да не переживайте, здесь не нужно быть художником, не нужно прям все вырисовывать. Два квадратика, то есть дорога и расположение, там просто крестиком нарисуйте место столкновения. Примерно. Это уже роли особо играть не будет при наличии у вас видео и фотофактов самого происшествия.
1: А что делать, если второй участник ДТП ведет себя агрессивно? Бывает такое, люди по-разному в стрессе себя ведут, да? Начинают угрожать или пытаться скрыться с места происшествия. Вот что делать, как себя вести водителю, который, добропорядочный водитель, он готов все сделать, как должно быть, а другой участник аварии ведет себя агрессивно?
0: На самом деле, вы выполняете свои обязанности в соответствии с требованиями правил дорожного движения, пункта 2 и 5. Соответственно, для себя, конечно, сделайте запись. Вот, запись, чтобы не было так вот компрометирующих таких факторов, то есть, допустим, и, мало ли что. То есть, на самом деле, даже вот человек, когда осознает и видит, когда его записывают, соответственно, он уже немножечко
1: себя
0: ведет. Да. Соответственно, вы же вызываете службу госавтоинспекции, наберите 112. Если это прям уже сильно такой неадекватный, какой-то агрессивный человек, который вот угрожает вам и так далее, конечно, меры безопасности. Закройтесь в автомобиле, вызовите и снимайте такого вот участника непосредственно дорожного движения, он будет нести свою ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Но ни в коем случае не нужно уподобаться его поведению, не нужно быть учителем на дороге, не нужно кому-то что-то доказывать, потом вы об этом будете жалеть. Поэтому все-таки нужно обладать собой, то есть, соответственно, если человек на эмоциях, зачастую вот происходят такие ситуации, что потом человек успокаивается и извиняется за свои вот эти поведения,
1: действия и так далее. Неправ, и
0: просто понесло, не отвечайте таким негативом, на негативные действия, просто выполняйте свои обязанности и все
1: будет. Кстати, насчет ответственности. Александр Владимирович, а какая все-таки ответственность предусмотрена за невыполнение обязанностей после ДТП и, самое важное, за самовольное оставление места происшествия, места ДТП?
0: Да, очень важный и правильный вопрос. Зачастую такие факты происходят. 12.27, часть 2 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, статья как раз-таки предусматривает, если водитель оставил место ДТП. Но здесь лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Вот здесь стоит обратить внимание, что когда водитель скрывается с места происшествия, ведь он даже не знает, что с тем участником дорожного движения. Может быть, у него в автомобиле находился маленький ребенок, который получил травму, и все что угодно. То есть, может быть, просто водителю стало плохо, и человек уехал, допустим, с места происшествия, он ему не оказал помощи, и получается, оставляет человека в опасности. И вот по таким составам правонарушений, если уже определяется вина, и есть тяжесть здоровья, то есть мы говорим о тяжком вреде, который был причинен в результате ДТП, и когда водитель скрылся с места ДТП, здесь уголовная ответственность. Поэтому, конечно, нужно для себя всегда осознавать, что какая бы ни произошла ситуация, в каком бы вы ни были состоянии, вы хотите там избежать ответственности и так далее, задумайтесь, что, то есть, поступая так, может быть, вы наоборот, не может быть, а скорее всего, вы наоборот делаете для себя хуже,

0: Поэтому все-таки вот степень вины и риска вот, всегда нужно осознавать и нужно для себя понимать. Мы призываем всех участников дорожного движения быть ответственными. Ни в коем случае не садитесь за руль, если вы употребили спиртные напитки. Ни в коем случае не садитесь за руль, если у вас нет права управления. Ни в коем случае не садитесь за руль, если вы себя нехорошо чувствуете. Это я обращаюсь к тем участникам дорожного движения, которые имеют уже, скажем, большой возрастной ценз. Те участники дорожного движения, которые непосредственно сейчас подвержены этим климатическим условиям, жарко на улице. Поэтому тоже нужно осознавать. Нужно осознавать, что есть такое понятие, как утомленное состояние. Еще у нас сезон отпусков в силе. Многие еще собираются куда-то поехать, отдохнуть. И это хорошо, это здорово. Мы всем вам желаем только безопасных и добрых дорог. Но всегда осознавайте, что в пути следования вы должны отдыхать. Вы будете уставать, ну вот, соответственно, не подвергайте себя и других участников дорожного движения опасности. Будьте всегда внимательны, ответственны на дорогах, берегите себя.
1: Александр Владимирович, ну вот сегодня диалоги безопасности у нас раскрыли тему, как обезопасить себя на дороге, если ДТП уже произошло. Вот хотелось бы для, вот, знаете, как подведения итогов нашего сегодняшнего эфира, у нас все было очень важно. У нас, я вам хочу сказать, друзья, сегодня было разобрано 18 вопросов. Это довольно-таки очень много для диалогов безопасности. Александр Владимирович, вот хотелось бы, знаете, вот три таких вот, как говорят, знаете, три таких ярких момента сегодняшней нашей темы. Вот три пункта, которые вот, ну, для закрепления материала в финале, да, как дайджест. Вот, тема, как обезопасить себя на дороге, если ДТП уже состоялось. И вот прям три такие точки, которые будут финализировать наш сегодняшний с вами диалог.
0: Да, на самом деле, спасибо за вопросы, все вопросы были актуальны, и на самом деле это все было из жизни, и, конечно же, прежде всего, самое первое, то есть, если актуализировать, то ключевой фактор, берегите себя, строго соблюдайте требования правил дорожного движения, и тогда с этими вопросами вы сталкиваться не будете. Ну, а если уже произошла ситуация, произошло ДТП, всегда задумайтесь о своей безопасности, о безопасности ваших пассажиров и других участников дорожного движения. Выполняем обязанности, обозначаем транспортные средства, место ДТП и так далее. Работаем на месте ДТП командой. Здесь не нужно выяснять обстоятельства, факт уже свершился. Нужно оказывать помощь, нужно спасать людей, и нужно обеспечивать безопасность. Ну, а критерии, конечно, вот, безопасности в целом, взаимная вежливость, взаимное уважение на дороге. Поэтому вот все-таки сегодня хочется обратиться ко всем участникам дорожного движения, чтобы вот помнили о этих ключевых факторах, чтобы берегли себя. Вот. Ну и будьте ответственны, просто соблюдайте правила дорожного движения.
1: Спасибо большое. Это были диалоги безопасности на DFM. Тема, как обезопасить себя на дороге, если ДТП уже произошло, прям сегодня была раскрыта полностью. Огромное большое спасибо, Александр Владимирович.
0: Спасибо
1: ну,
0: вам.
1: Да, и ждем вас в следующий раз в наших диалогах
0: до
1: безопасности
0: новых встреч
1: на DFM.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: We'll be right back.

Деньги мне, музыку вам, или наоборот, студии Борис Всемогущий. Ребят, вы согласны, что мы живем в мире, где все серьезно? Но всегда найдется тот, кто все испортит. Давайте перенесемся в Японию. Там сотрудник офиса 3 месяца приходил на работу, чтобы не работать. Он сидел в переговорной, пил кофе, а потом молча уходил. Оказалось, что он давным-давно уже уволился, но ему было просто скучно дома, я не могу. Человек настолько не хотел нарушать свой жизненный обиход, что продолжал ходить в офис, как в какой-то кафе, ночной клуб, и каждый день у него напитки, еда, разговоры ни о чем. Вот что еще нужно? Зарплата, скажете вы. А зачем? Питаться можно и воздухом, скажет наш герой. Мне, кстати, начальник так постоянно говорит. А знаете, зачем прихожу в студию? Я. Правильно, дарить вам самое главное, настроение, эмоции. Впереди у нас розыгрыш подарков и много всего интересного. Поэтому, друзья мои, никуда не уходите.

0: Итак, время настало, время поиграть на радио DFM. Если у вас легкая рука, попросите добавки. И прямо сейчас дозванивайте нам в студию плюс 7495-956-1012. Ну а если у вас руки растут из туловища, то все равно звоните плюс 7495-956-1012. Я жду.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».

0: Просторы.
1: Официальный дилер Лада Темп Авто. Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, у нас Елизавета из Питера на проводе, хочет сразиться со мной за фирменный мерч. Привет, дорогая, как там Питер, как настроение?
1: Привет, все отлично.
0: Как Питер, стоит? Как погода там?
1: Погода отвратительная стала.
0: Здорово, классно. У нас такая же погода, как не в Питере, как в Москве. Лиз, а расскажи нам, а есть место, куда ты больше всего мечтаешь слетать?
1: Да, есть.
0: Куда?
1: В Таиланд.
0: В Таиланд? Почему в Таиланд?
1: Я там как-то была давно, там очень классно, мне понравилось.
0: Ясно. Ладно, я тоже буду мечтать. Готова поиграть?
1: Да, готова.
0: Смотри, ты у нас стюардесса, и тут тебе объявили, что самолет никуда не летит. Тебе нужно за 30 секунд назвать пассажирам 5 причин, почему вы остаетесь на земле. И каждая причина должна содержать фразу «Не, ну посмотрите на меня». Ты готова?
1: Да.
0: За 30 секунд 5 причин с фразой «Не, ну посмотрите на меня». Погнали, Лиз!
1: Ну, посмотрите на меня, погода нелетная.
0: Да.
1: Посмотрите на меня. Раздают бесплатное пиво на земле.
0: Мы не советуем.
1: Посмотрите на меня. Сегодня акция «Бесплатные туры по России».
0: Так, давай.
1: Посмотрите на меня сегодня. Деньги раздают бесплатно.
0: Ага, и последнее.
1: Посмотрите на меня сегодня.
0: Сегодня?
1: От нашей компании.
0: Что?
1: Подарки от нашей компании.
0: Все, Лиза, да, да, да, дорогая моя. С тобой уходит замкат. Я тебя поздравляю. Слушай, а если бы ты такое услышал бы, что бы ты подумала?
1: Я обрадовалась некоторым вещам.
0: Каким именно? Деньгам? Что там?
1: Подарком от компании. И вот там потом второй или третий пункт был.
0: Я тоже безумно рад, Лиз. Я дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать привет, дорогая?
1: Передаю привет своей компании, любимой, огромной. И очень хочу с ним огромный привет своему начальнику Улукбеку. У него сегодня день рождения.
0: Мы его от всего сердца поздравляем. Я тоже своему начальнику передаю привет. У него не день рождения, но он у меня классный. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю стричься, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Проведи яркие выходные августа в «Папа-пап». В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Культовый трек от ATB «You are not alone». Так и хочется сказать, что ты не одинок вместе с Radio DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то российские ученые тут создали спрей для носа от спреев для носа. Понимаю, звучит, конечно, как каламбур, но тем не менее, средство лечит медикаментозный ринит за счет компонента, который при попадании в нос превращается в гель. Прочно удерживается на слизистой, за счет чего действует долго и одновременно защищает ткани от пересыхания.
1: Будь здоров!
0: Ну и вы, как говорится, тоже оставайтесь на чеку и первыми дозванивайтесь в студию после моего специального сигнала. Почему? На очереди фейк-ньюс, игрушка, по которой вам предстоит отгадать правдивость новостных заголовков. Победителю, конечно же, наш фирменный приз. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Я спешу пожелать вам легкого рабочего дня в нашей компании.

0: Постоянно, говорит, вас слушаю. Интересно, но никак не было времени дозвониться, а тут оно пришло. Роман! Здравствуйте, Роман!
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте поиграемся. Fake News у нас называется игра. Я думаю, что вы о правилах в курсе. У нас для вас готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас фирменный приз. Итак, вот как выглядит первый. Правдивый или нет, Роман? Wildberries осветил все свои склады.
1: Вымога.
0: В Бразилии на заседании парламента пришли капибары.
1: Давайте, да.
0: В Ираке хирург восстановил пациенту нос, временно пришив его ко лбу.
1: Думаю, да.
0: Да, и вообще с победой. Думаю, вы погадаете немножко там со стороны в стороны послание. Но нет, вы уверенно держали, как говорится, свою осанку. И это привело вас к победе. Но в одном все-таки месте вы ошиблись. Нет, Wildberries не освещал все свои склады. Так и да, в Бразилии на заседании парламента пришли капибары. Ну, это нормально абсолютно. Ну и да, в Ираке хирург восстановил пациенту нос, временно пришив его ко лбу. Роман, Роман, я вас поздравляю, дорогой человек. Вот
1: спасибо,
0: так вот слушали,
1: спасибо.
0: Слушали, дозвонились, и теперь, как говорится, покидайте эфир радио DFM с нашим фирменным призом. Так оно и должно было быть. Приветы будут?
1: Да, конечно. Хочу передать привет Александру Перчику, Андрею Саламу, всему, всей Калининградской области и всем строителям, вот, которые сейчас трудятся и слушают меня. Вот, ну и свою любимую женщину. Вот так вот.
0: Чуть позже расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Реклама. Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
3: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
4: 18+.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1851 году в Америке запатентовали усовершенствованную швейную машинку. В 1981 компания IBM выпустила первый персональный компьютер, положивший начало эпохи современных компьютеров, а в 2013-м на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб.
1: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Everything But The Girl Missing, только что на радио DFM. Сложно себе представить, что этому треку уже 32 года, а звучит все так же актуально и свежо.
1: Ну прямо мистика какая-то, прям мистика какая-то, мистика.
0: То же самое, кстати, можно смело сказать и про Китай, где отстроили настоящий кошачий дворец.
2: Да ладно!
0: Такие дела, Леонид Аркадьевич. Теперь в многоэтажном комплексе в Гуанчжоу, который, к слову, называется Moon Cat City, живет около 1000 кошек, более 30 пород.
3: Ого!
0: Угу. Внутри дворца у них имеются игровые зоны, спальни, тематические этажи и даже детский сад для котят.
3: Чтоб я так жил.
0: Не, это только для котиков. А для вас в обозримом будущем предстоит отгадать концовочку новости, дорогие друзья, и попытаться выиграть наш ни много ни мало фирменный приз. Главное, чуть позже не проморгайте, пожалуйста, мой специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это...
4: Реклама.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
12: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Телеканал «Пятница» представляет.
19: Я наследник рэпера Гуфа.
20: Младшая сестра Мии Бойко.
21: Я сын Алены Свириной.
18: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
22: Welcome back and right now.
23: А теперь тусовка.
22: On DFM.
23: DFM.
22: Потому что радио DFM. DFM.

Начинаем с вашей помощи уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: после обязательно поднакину вам поводов для праздника. А пока самое время поговорить с Валерией из автомобиля. Валерия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Откуда вы к нам пожаловали? Рассказывайте.
1: С Краснодара.
0: А это чувствуется, знаете ли. Я сначала подумал, что, возможно, Ростов, а потом акцент чуть-чуть небольшой южный прослеживается. Так что я вас уже заранее раскусил, Валерия. Очень приятно. Сколько у вас там градусов? Лето продолжается в Краснодарском крае?
1: Очень жарко, очень. Мне кажется, уже под 40.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ну дела. Давайте выдохнем. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная, реальная новость, Валерия. Сейчас я произнесу ее начало, предложу следом три варианта развития событий, то бишь три варианта концовки. Выберите правильно, подарим наш фирменный приз. А если ничего не получается и останется времечко, мы послушаем ваши фирменные приветы. Но до них еще нужно добраться. Итак, Валерия, в Америке будущая бабушка сказала, что подарит своей будущей внучке коляску и автокресло, если ей разрешат. Многоточий вопрос. Что было дальше? Присутствовать на родах, видеться с ней каждый божий день или вмешиваться в процесс воспитания? Выбирайте, ваш ход.
1: Пусть будет первый вариант ответа.
0: Американская бабушка сказала, что я хочу присутствовать на родах. И точка, вы считаете?
1: Я думаю, да.
0: В Америке будущая бабушка пожелала купить для будущей внучки коляску и автокресло, но с условием, что ей разрешат присутствовать на родах.
2: Шах и мат.
0: Да! Валерия! Так выглядит победа и концовочка этой самой новости. Мы вас поздравляем, ба! Теперь у вас в кармане фирменный приз от радио DFM, а еще возможность передать свои же фирменные приветы. Пожалуйста!
1: Я передаю привет DFM Краснодар. Очень люблю, вообще очень люблю DFM. И вообще большое спасибо, что вы есть. А так, не знаю, всем счастья, солнца и вообще прекрасных дней.
0: Это была Валерия из солнечного Краснодара.
3: Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзвучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
10: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226. 0+.
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: сниму на суточно ру. 6+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
4: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Т.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Next. А дальше тусовка
12: on DFM.
11: Потому что радио.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно день уборки или же день потерянного пульта от телевизора и провести весь вечер за разговорами по душам с друзьями и близкими.
1: Ты меня уважаешь?
2: Уважаю, но пить не буду.
3: Реклама. Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
4: Давай запомним это лето.
3: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: «Высота Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Line, только что на радио DFM, ну а в Японии выпустили подушку в виде всем известного персонажа Пампампурина. Пухлого золотистого ретривера в маленьком коричневом берете. С одной стороны, на ней, собственно, изображен Пампампурин с друзьями, ну а с другой... Простите, его пятая точка, в которую и предлагается утыкаться. Ну а некоторым скоро будет совсем не до смеха, потому что будет важно собрать все свои знания по русскому языку в кучу, дабы выиграть наш фирменный приз в игре «Слово дня». Чуть позже, после моего сигнала, попрошу вас первыми дозвониться к нам в студию, отгадать правильное ударение в слове и стать его счастливым обладателем. Всем здрасте, мордасте, меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже. Объявляется перерыв.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
14: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Свириной.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
19: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Теперь тусовка.
4: DFM.
10: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: пожаловала в прямой эфир на радио DFM. Будем надеяться, грамотей Наталья, которая прямо сейчас находится в Новосибирске и непосредственно в такси. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Куда всем путь держите? Рассказывайте.
1: Домой едем.
0: Домой? С работы?
1: Нет, просто сегодня отдыхали.
0: Ай, какой счастливый человек. У нас там что на календаре? Среда, вот так вот, середина рабочей недели. А Наталья просто катается по городу в такси и едет домой. Шикарно, мы вас с этим поздравляем. Слово дня. У нас игрушечка Наталья. Вспомните, что было по русскому языку или нет?
1: Ну да.
0: Что было по русскому, говорите.
1: Ну, так, серединка.
0: Ну, бывало, да, там, серединки наполовинку, что называется. Ладно, у нас у всех так было, должен признать. А теперь давайте проверим, насколько все было так или иначе. У меня для вас есть новостной заголовок, внутри которого есть слово, где вам, Наталья, нужно поставить правильно ударение. Если все хорошо, с нас фирприз, если нет, с вас фирприветель. Жительница Подмосковья Наталья попала в больницу после 3 выпитых литров компота из ревеня или ревеня. Вот, тут надо разобраться и понять, где бы поставить правильное ударение. Короче, на первый слог или на последний, выбирайте.
1: Первый.
0: Ревень.
1: Ревень? Да.
0: Нет, Наталья, дорогая. И хоть в разговорной речи чаще можно услышать вариант с первым ударным слогом, на чем вы и попались, он является неправильным, потому что правильным является вариант с акцентом на окончании. Поэтому верно говорить ревеня. Да, вот такой вот был сложный момент.
1: Ревеня, ну да.
0: Ревеня, да, да. Запоминайте, кто об этом не знал. Кстати говоря, я не буду умничать, на самом деле, вот провожу там эти игрушки, порой я тоже нифига не знаю. В данном случае, если я был бы на вашем месте, я бы тоже выбрал ревеня. Но ревеня. Наталья, я развожу руками, а вы только лишь передаете свои фирменные приветы. Ни много ни мало.
1: Да?
0: А, все?
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Баб, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк.Пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru.
10: Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
2: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: Для зрителей старше 18 лет.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
0: Второе место. Number two.
2: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
0: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и 54 Ultra.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
12: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка
14: on DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в Москве продолжают развивать шахматы. Для тренировок по этому интеллектуальному виду спорта уже оборудовано 230 площадок, 163 крытых зала и 67 открытых столиков. Кроме того, в столице работают 4 спецшколы, около 80% воспитанников которых уже имеют спортивные разряды. 16 мастеров спорта, 3 заслуженных мастера и 6 гроссмейстеров. В этом году московские шахматисты достойно представили столицу на соревнованиях высшего уровня. На первенствах России они завоевали 14 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. На чемпионатах страны взяли 1 золото и 2 бронзы, а на первенстве мира показали блестящие результаты, положили в копилку страны 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
2: Браво, браво, брависсимо.
1: Да, да. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Интерьер».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерьо». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
9: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
10: «Максидом».
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Ну, как бы здравствуйте. Добрый вечер, любимый город. Прям громко. Вошел громко. Вообще тоже фраза такая. Вошел громко, но неоднозначно. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, ДФМ. Здрасте. Ростов-на-Дону. Любимый город, темпераментный город, город яркий, жаркий, город дерзкий, да, ну и самое главное, город со своим определенным чувством юмора и со своим, мне кажется, вот у нас, у ростовчан есть некое свое расписание, да, то есть вот все может там проходить по часам, по московскому времени, там у кого-то, значит, там 9:00 доброе утро, там еще что-то, там, у кого-то в 16:00 добрый день, коллеги, у нас, ребята, в 16:00 добрый вечер! Вот так. Все. Лишнего не надо говорить. Всем привет, добрый вечер. ДФМ Ростов, Party Time программа. Значит, что у нас есть посредством связи? Я хочу напомнить, у нас есть единый номер для ваших сообщений. Наш мессенджер Макс все выдержит. 8-918-5900-469. Сохраните, пожалуйста, это наш новый номер. Если вдруг вот вас давно с нами не было, мы номер поменяли уже месяца 3, по-моему, или 4. 8-918-5900-469. Наш новый номер. Добро пожаловать, welcome, пишите. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. Есть у нас прямой номер наш, нашей студии 320-104-6. Друзья, тему еще эфира не обозначали, но вы знаете, я сегодня вновь своим коллегам, ну, более в северные города нашей страны, просто послал погоду за бортом, 38, Ростов-на-Дону, добрый вечер. Мне опять сказали, лучше бы ты мне это не писал, я тебя заблокирую. Все, добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Мы начинаем, тему эфира подсвечу чуть позже, ну, а самое главное, это, конечно же, наш нереальный звук. Очень много хороших треков подготовил вечер, чтобы сегодня был уже, ну, вот прям мощный, темпераментный, и самое главное, чтобы, знаете, как он был нашим. Появился трек, о котором вы все говорите, говорит, что это такое, вчера слышали, вот этот класс. Ребят, этот трек я хочу прямо сейчас для вас и включить. Называется он «Школьный дэнс». Да, у многих сейчас начнутся пересечения, и они будут правильные, здесь прям коллаборация. В общем, трек очень крутой. Я предлагаю сделать погромче, переключайтесь, если были какие-то свои сложности сегодняшнего дня. Все, давайте мы о них забудем. Мы начинаем здесь Party Time. Погнали! Ребята,

0: Кстати, ребят, вы знаете, есть сообщение, которое еще приходило в 10.50, кстати. Привет, ДФМ, поздравляю наш драйвовый автопарк с 7-летием. Желаю дальнейшего развития автопарку. Ребята, у нас все ребята молодцы, работяги. Анатолию Анатольевичу привет, девочкам в офисе тоже привет, это был Иван. Поздравляю. Ну, вообще, это хорошо, когда вы можете вот коллективно устроить себе маленький праздник, да, ваш личный. Знаете, я сегодня вот предлагаю, знаете, так как вот стартанул-то, в принципе, по нашей ростовской теме, и где бы мы ни находились, ростовчане, вы знаете, вот у нас есть такая очень крутая особенность у ростовчан, где бы мы ни находились, в каком регионе, городе, стране, мы очень яркая и где-то отчасти дерзко представляем, и говорим, откуда мы, из Ростова-на-Дону. Мы очень любим наш город, это свои традиции, это свои персоны, и не только персоны нашего настоящего, но и исторические персоны, и дореволюционные яркие люди, и наши купцы, ну, в общем, да, много всего. И, знаете, как это наши какие-то ключики, это наши какие-то, это наше место силы, да, вот Ростов-на-Дону, и вот мы смело говорим, откуда мы. Я сегодня предлагаю, знаете, как объединить вот место силы Ростов-на-Дону и семейственность нашу. Семья все-таки это самое важное, главное, что должно быть у человека, и вот сегодня я предлагаю, знаете, как совместить, вот какая тема эфира. Наше семейное место силы в Ростове-на-Дону, куда мы, допустим, сбегаем, уходим, когда город плавится, либо когда холодно, либо на работе тебя вот что-то все это напрягло, вот на ходу. Место силы, вот такое, давайте только семейное, да, ну, там, расширим, да, семейное, не семейное, но, в общем, место силы в Ростове-на-Дону. Куда ты сбегаешь, где ты, допустим, ну, там, приезжаешь куда-то, перезаряжаешься, перезагружаешься и погнали. Там жара очень часто нам бывает, ну, как-то помогает, а бывает где-то и расстраивает жара. Ну, расстраиваться не нужно, потому что туда-сюда и скоро придут вот эти вот неприятные, неинтересные эти ноябрьско-декабрьские дни. Поэтому давайте наслаждаться жарой. Но все-таки вот так. Сегодня тема эфира, ребят. Наше семейное, личное место силы в Ростове-на-Дону. У каждого оно может быть свое. Вот напиши, какое у тебя место силы в Ростове-на-Дону. Ну, кстати, уже и приветы пошли. Нормально. У нас это вечерняя набережная. Приезжаем после 8, после 9, берем мороженое и берем напитки, стоим на набережной, смотрим на Дон и вроде бы как рукой снимает. Вот, кстати, написали девчонки. Наше место силы – это Грибной канал. Вечерами мы приезжаем, когда-то треним или когда-то просто общаемся. У каждой есть маленький стульчик. Мы сидим и все обсуждаем. Отлично. Отлично. Так, дальше. Мы спасаемся и перегружаемся у родителей в доме. Свое жилье есть, свои квартиры, ипотеки, семьи. Но когда приезжаем к родителям, перегружаемся и погружаемся в детство. И вот именно в своем детском родительском дворе я полностью перегружаюсь. Бывает, среди дня заезжаю, посижу на лавочке, и у меня все хорошо. Ну, Кать, прям не сообщение, а какой-то рассказ, история. Так, мое место перезагрузки – это кухня у мамы. Всегда приезжаю есть поесть, и есть сплетни, которые она мне рассказывает, что произошло в нашем доме. О! Хорошо. Так. Привет, у нас есть наш семейный штаб, это наш автомобиль. Собираемся вечером, включаем кондиционер, включаем нормальную музыку, либо DFM. Едем, куда глаза глядят, катаемся по вечернему Ростову и наблюдаем за всем тем, что происходит. Обожаю кататься, вот пишет Алена, обожаю кататься по ночному выходному Ростову. Это особенный вайб, я согласен. Вот пятница вечер и суббота вечер в Ростове, вот именно вечер, когда, ну это вечер-ночь, наверное, ранняя ночь, там 8-9 вечера в Ростове, это да? Согласен. По катушке. Мы очень любим семейно прогуливаться по Пушкинской вечером. Дети на самокатах, мы идем с кофейком, общаемся, здороваемся. А вообще в Ростове очень много людей сейчас на Пушкинской. Слушай, ну, летом, конечно, зимой поменьше, понятно, да? Наше секретное место – это балкон после 9 вечера. У нас закрытый двор, и в нашем дворе постоянно происходят какие-то концертные программы среди наших соседей. Мы садимся с напитками и сухариками и наблюдаем. Класс! Так. Привет. Ну, так, чтобы особо никакого места у меня нет, но я вообще люблю Ростов и люблю просто прогуливаться по городу, перегружаться и смотреть по сторонам. Это очень важно, потому что много людей на самокатах. Слушай, ну это здорово. Вот, кстати, такое же примерное сообщение. Я люблю кататься по Ростову на пассажирском сидении и смотреть, заглядывать в окна ростовских домов. Так прикольно. И у всех свои какие-то особенности в окнах есть. Это была Инна. Инна, тебе фанфары за внимательность. Согласен. Окна Ростова – это отдельная история. У кого-то там занавесочки, какие-то шторочки, жалюзи. У кого-то цветы есть. А у кого-то есть окна сейчас летом еще в снежинках и в новогодней тематике, потому что все это не смыли. Сейчас вернемся.
1: Реклама.
0: Я вот тебе что скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» – это элементарно. На страны советов 3. Это, кстати, это большое счастье. А, рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома, дачи, цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло». Расслабься и почувствуй себя счастливым.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребята, ребят. А у меня еще, знаете, какой подарок есть сегодня? Вообще просто. Но это попозже, это не сразу, чтобы вы обрадовались. У меня есть подарок. В честь 25-летия со дня образования российской телевизионной и радиовещательной сети у меня есть подарок. Это подарок, знаете, какой? Очень серьезный. Внимание. Это цифровая телевизионная приставка, которую я разыграю где-то, ну, там, в 16:41. Вот плюс-минус в это время. Поэтому, если есть время, то побудьте с нами, да. А как выиграть, я вам расскажу. Так, поехали. В общем, место силы в Ростове, твое семейное место силы в Ростове, твое личное место силы в Ростове. Куда ты вот сбегаешь от всей этой суеты, от рабочих процессов, перегружаешься и дальше выходишь обновленным. Так, место силы — бассейн во дворе друзей. Причем бассейн детский, небольшой. Но когда мы приезжаем к друзьям и окунаемся в этот бассейн, все сразу происходит по мгновению. Меняемся и приходим в себя. Димон, привет. Наша семья сбегает в большой торговый центр. Ты его не назовешь, но все его знают. Говорим детям, что идем гулять, а сами просто ходим, наслаждаемся прохладой и смотрим, что есть в магазинах. Так, Марина пишет. Я люблю старые ростовские дворики, толстые стены, деревья, бабушки и определенно ростовский вайб. Ну, вообще в центре города наши вот эти дворы, вот именно старые такие ростовские дворы, да, это отдельная история. Здесь прям фанфарнем, молодец. Так, далее. Наше семейное место — дача под Ростовом. Отдых начинается только после того, как папа скажет, что в принципе все, что нужно, мы убрали, сделали, покрасили, подпилили и выдернули сорняки. После этого начинается зарядка. Любим кушать на ночь на нашей даче. Мы вечером идем к фонтанам. Детям очень нравится, нам тоже очень нравится. Бывает, сами в фонтане немного плескаемся, смотря в каком, да. Ну, есть фонтан на набережной, да, там, я так понимаю, там весь город собирается, особенно в жаркие дни. Так, дальше. Мы очень часто ездим в Азов, просто сменить картинку, постоять около крепости, а бывает еще перекусить. Люблю Азов, это город, место силы моей. Так, дальше. Привет. Очень сложно сказать, какое место силы. Вообще люблю город, но у нас домашнее место силы — это комната, которая выходит на Ворошиловский. И очень часто смотрим вечерами, кто как нарушает правила дорожного движения. Вот это зря вы написали. У нас никто не нарушает правила дорожного движения просто. Так, Димон, привет, настроение классное, нет определенного места силы, просто бывает, когда все меня достает, ухожу в гараж, гараж мне достался еще от моего деда, он был сначала дедовский, потом отцовский, теперь мой. Вот в гараже все нормально, все нормально, такой мужской санаторий под названием гараж. Так, хорошо, дальше. Вот тоже. Место силы в Ростове-на-Дону определенное назвать не могу. Это может быть театралка, это может быть набережная, это может быть Пушкинская, но чаще всего меня успокаивает ночная тусовка, движуха на ЦГБ. Ну, слушай, это отдельная история, да. Этот наш ЦГБшный вайб, ну, понять очень сложно. У нашей семьи есть традиция. В самый жаркий день мы покупаем огромный арбуз, охлаждаем, едим всей компанией прямо ложками и делаем это на балконе. Ну, вот тоже, видите, классно как. Так, дальше. Ну, Пушкинская также место силы. Но, знаете как, Пушкинская, смотрите какая. Утром выходного дня. Пока еще относительно спокойно, практически никого нет. Кто-то бегает, а так тихо, спокойно. Ни машин, ни музыки, ни людей. Город просыпается, а я уже собираюсь домой. Ну, это, наверное, в продолжении сейчас на работе или домой, когда город просыпается. Так, у нас летний семейный штаб. Это дача наших друзей. Там всегда собирается очень много буйных, шумных компаний. Поем, и у нас есть своя караоке-машина. Соседям там весело. Привет, ДФМ. Большой привет передайте Тане. Она сейчас внимательно слушает и ждет. Привет. Танечка, тебе привет. Ты услышала это сейчас?
1: Это я! Говорящий человек из радио!
0: Да. Место силы, пишет Игорь, для меня маршрут от парка Горького по Садовой до театралки обратно. Ну, то есть по Садовой туда, обратно по Пушкинской. Идем, разговариваем без телефонов. Я любимые дети, два сына. Ну, слушай, это классно, это правильно. Место силы – это дача. Уезжаю из Ростова, и на даче бассейн, арбуз, мясо, все есть, и на костре вкусняшки тоже. Ну, тоже классно. Ребят, значит, смотрите, сейчас Будет. Сейчас давайте поговорим о погоде. И вот после погоды будет нереальный трек. Вот просто нереальный трек. Это тоже трек из обоймы лучшие из лучших на DFM. Поехали.
2: Погода. В Ростове-на-Дону 34 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха в середине дня составит около плюс 28 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол». «Лада Темпавто».

0: Просторы. Официальный дилер Лада Темп Авто. Оксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88.
1: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках.
5: Мой плюс. Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21

Да. Ребята, место силы. Да. Сегодня мы это обсуждаем. Значит, место силы твое в Ростове-на-Дону, твоей семьи, где ты перегружаешься. Вот приехал, раз, и как бы, и все стало легче. Там затмение, не затмение, дождь, град, раз, и ты чувствуешь себя хорошо. Ну вот, очень у многих, кстати, это либо дом родителей, либо бабушек, дедушек, либо загородный какой-то хаус, свой дом загородный, да. Семейное место силы, бабушкина веранда. На ней почему-то всегда ветерок, и всегда все спокойно. Любим ехать вечером по Большой Садовой, когда город начинает светиться. Это здорово, смотреть по сторонам, открытые окна и никуда не спешить. У нас спасение, домашний проектор, холодная комната, и смотрим фильмы, любые, старые, самое главное, чтобы смешные. Наш папа в жару предлагает ехать на рыбалку, потому что там возле воды прохладно. Выезжаем всегда на рыбалку и потом возвращаемся, потому что комары заедают. Так, тоже вот интересно. Наше место силы семейное. Это маленькое кафе около дома. Ну, такое-то кафе, не могу сказать, реклама будет, да? Нас там уже все знают, и практически весь наш дом, весь там район отдыхает. Официант знает, что нам нужно сразу, приносит воду, и даже мы не смотрим в меню. Ну вот, классно тоже. Так, дальше. Александр пишет: привет, мое место силы и весь Ростов. Едешь издалека, только переехал в Варшавский мост, и сразу тепло на душе. Раз ехал из Мурманска, так вообще, как проехал в Москву, вышел на М4 в Ростов, и уже чувствую, что дома. Ну, конечно, если ехать из Мурманска, а если вообще ехать из Екатеринбурга, из Новосибирска, ехали ребята, кстати, из Владивостока. Через всю страну выкладывали фотки, показывали, где двигаются, как двигаются. И, конечно, уже заезжаю. Ну вот мне еще нравится, знаете, мне еще нравится момент заезда в Ростовскую область с севера, да. То есть вот когда ты из Москвы идешь, да, ты уже заезжаешь в Ростовскую область, ты уже понимаешь, понятно, что тут еще тут надо доехать до Миллерово, потом Камень-Шахтинский, потом шахты и так далее. Но все равно это уже своя какая-то история. Или когда с юга ты заезжаешь, проезжаешь этот пост, знаете, да, Цукарова, да, знаете. Да? И вот ты когда заезжаешь оттуда из Казахского края в Ростовскую область, такой: оба-на! Не поймали! Ну, такое, знаете, да. И тут уже в гашеточку приваливаешь, но там не надо. Надо соблюдать правила дорожного движения, поэтому, ребята, всегда за рулем будьте в адеквате. Большой привет передайте, пожалуйста, лучшему таксисту этого города Сергею Геннадьевичу. И поздравьте его с наступающим. Сергей Геннадьевич, люди, общественность города и Александр, тебя поздравляю с каким-то наступающим. С каким, непонятно, но поздравляю. Поздравляю. Так. У нас место силы — дом тещи. Да, Димон, дом тещи. Там всегда идеально прохладно, там всегда вкусно. И моя никак не может у своей мамы взять рецепты вкусных блюд. Это сейчас ты по-тонкому прошел просто, да. Так, дальше. Мое место силы — Ростов рано утром. Обожаю в любое время года, когда город еще не разогрет летом, когда в городе еще нет людей, но уже наступило утро, когда мало машин, улицы пустые, можно кататься спокойно и можно просматривать все улицы и смотреть на дома. Ростов красивый. Так, дальше. У нас есть специальный летний маршрут, пишет Маша. Вода, парк, холодный кофе, заезжаем к родителям, с детьми в парке аттракционы, мороженое, вечером укладываем деток и выходим на шашлыки. Есть определенное место, где мы перегружаем. Ну вот. Ну тоже понятно, да? Да вообще любое место, главное, чтобы не работать и были деньги в Ростове, у Стаса. Любим гулять возле воды и смотреть на теплоходы. Сын каждый раз говорит, когда вырастет, станет капитаном. Через 5 минут добавляет, что капитаном, наверное, станет только летом. Видишь, когда он понимает, что все-таки лучше летом быть капитаном. Ребят, сейчас трек. Ну, а после этого трека я разыграю, внимание, цифровую телевизионную приставку. Как и что нужно будет сделать, я вам расскажу чуть позже. Погнали дальше. Game.

Итак, ребята, смотрите, что у нас есть. У нас есть подарок, причем довольно-таки серьезный, и это не простой подарок, а в честь, да? В честь чего? Давайте расскажу. В честь 25-летия со дня образования российской телевизионной и радиовещательной сети мы разыгрываем цифровую телевизионную приставку, друзья. Значит, смотрите, что нужно сделать, чтобы выиграть эту приставку? Я сейчас включаю трек, он будет играть 2,5 минуты, то есть довольно-таки время, ну, такое адекватное время хватит на то, чтобы написать. Что написать? Почему именно вам или почему именно вы должны выиграть эту телевизионную приставку? Все очень просто. Почему именно вы должны быть? Да, не просто так «хочу», там еще что-то. Конечно, в приоритете сообщения повествовательные, да? Почему именно вы должны в честь 25-летия со дня образования российской телевизионной радиовещательной сети выиграть цифровую телевизионную приставку, которую мы сейчас разыгрываем. Все. Запускаю трек. На это есть у нас 2 минуты 40 секунд. Даже не 2,5, 2 минуты 40 секунд. Время пошло. На наш номер 8 918 59 00 469 наш Макс. Ждем твоих сообщений. Погнали!

Ребят, вы себе не представляете, сколько сообщений. То есть я вот просто, знаете, сижу и так вот, прям даже коллег позвал, я говорю, посмотрите, что происходит. Такие тикушники все сидят тихонечко, радио слушают, по теме ничего не написали, где ваше место сил, а вот приставочку, ребята, я даже вот сейчас даже не могу посчитать, потому что сообщения по-прежнему приходят, сколько мы отметим, посмотрим, сколько пришло, но это нереальное просто. Давайте я сейчас почитаю, почему именно вы должны выиграть цифровую телевизионную приставку, которую мы разыгрываем в честь 25-летия со дня образования российской телевизионной и радиовещательной сети. В общем, внимание, внимание, так, поехали. Так, значит, я хочу выиграть, потому что очень-очень хочется выиграть, написала девочка. Человек написал, хочу поиграть в танчики, Сережа, молодец. Так, мне срочно нужна ТВ-приставка в гараж, таких сообщений много было. Отвезу ее своим родителям пожилым, нужно, им нужно, а нам приятно будет. Евгений пишет, я хочу выиграть приставку для бабушки, подарить, чтобы она смогла смотреть телевизор. Отвезу своей бабушке и дедушке, подарю родителям. Таких очень много сообщений, да? Потом было такое сообщение. Хочу выиграть приставку, так как люблю проводить вечера за просмотром фильмов, сериалов. Именно этой приставки мне не хватает, пишет человек. Игорь пишет, значит, у меня в детстве не было приставки. Появилась только когда своим детям купил. Я должен выиграть, чтобы компенсировать детскую травму. Потом еще есть. Приветствую такое, знаете, сообщение от меня. Приветствую, да. Хотел бы выиграть телевизионную приставку, чтобы поставить ее на даче и смотреть всей семьей интересные фильмы, в общем, и так далее. Рудик пишет. Будет приятное дополнение к новому телевизору. Вот так. У Рудика есть новый телевизор. Теперь вы в курсе. Теперь все в курсе, Рудик. Телек хочу вешать на кухне, приставки не хватает. Вот, Сережа пояснил. Девочек тоже очень много. Так, я должен смотреть нормальные каналы, а не то, что мне там жена включает. Буду как человек отдельно смотреть. Вот, пожалуйста, видите. Так, дальше. Ольга пишет. У нас с мужем скоро дни рождения. Будет нам в подарок приставка от любимой станции и от РТРС. Слушай, прямо и аббревиатуру выучили. Да, российская телевизионная и радиовещательная сеть. Дальше. Оля пишет. Здравствуйте. Приставка очень нужна. Это отличный подарок моему младшему брату. Анна пишет. Здравствуйте. Именно я должна выиграть приставку, потому что у меня недавно был юбилей, написала Анна. Понятно вам, ребят, почему Анна должна выиграть? У нее недавно был юбилей, и она обозначила, сказала, что это должна быть Анна. Далее. Хочу выиграть приставку, чтобы муж оставил в покое, написала Виктория. Ирина пишет, я должна выиграть эту приставку, так как давно ничего не выигрывала. Просто хочется, чтобы вы сделали приятное вашей постоянной слушательнице. Тем более, я слушаю только твои эфиры на всю громкость, и мне на работе слова не говорят. А вот это уже, Ирина, была манипуляция. Знаешь, как любой тебе, даже этот психолог, который прошел курсы в социальных сетях, да. Ладно, дальше. Костян пишет, потому что мое место силы это телевышка. Костик, хорошо. Нужна приставка в гараж. Ну, в общем, сообщений было очень много. Давайте так, сейчас загружаю в рандомайзер все ваши сообщения. Ребят, уже, ну вот все, уже можете остановиться, потому что мне нужно их еще успеть все загрузить. Что-то сегодня прям вот как, когда что-то можно просто так выиграть. Да, какие у нас все активные, какие молодцы. Так, сейчас, секунду. Так, сейчас. Все загрузилось. Так, стоп, все, да. Итак, ребята, внимание. Сократил. Короче говоря, нажимаю сейчас на зеленый треугольничек и

все готово, все, поехали. Рандомайзер вращается, вращаются ваши и номера, и аккаунты. Вот прямо сейчас увидим. Нет еще, да, вращается. Так, стоп, есть. Так, есть номер, давайте так. Посмотрим, какой номер. Номер скрыт, да, это Наталья. Значит, Наталья написала что? Я хочу выиграть приставку и подарить своему сыну, который сейчас в лагере. Наталья, Наталья, поздравляем! Ба-ба-ба-ба-бам! Наталья, вы... на Ави стоите около какого-то дерева, я так понимаю, где-то на природе. Мы сейчас вам отправляем наш фирменный огонечек. Мы вас поздравляем. Вы выигрываете цифровую телевизионную приставку в честь 25-летия со дня образования Российской телевизионной и радиовещательной сети. Поздравляем. Фамилию, имя пришлите, а мы расскажем, как забрать подарок, что с этим делать и как потом праздновать. Все, поехали.

В Ростове-на-Дону 34 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха в середине дня составит около плюс 28 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.

0: Ребят, ну, спасибо большое за вашу активность, реально, по розыгрышу. Еще приходят сообщения. Еще приходят сообщения, потому что я должен их. Ребят, уже все. Уже все сыграло. Ну, не расстраивайтесь, у нас еще будут призы, подарки серьезные, поэтому это не страшно. Так, любим вы, ну, место силы, да, место силы. В Ростове где ты перегружаешься? Вот именно в нашем городе. Ну, в нашем, давайте, регионе. В нашем, ну, давайте, хорошо, расширим. В Ростовской области. Вот место силы, вот устал там. Какие-то сложности, рабочие процессы, еще что-то. Вот поехал туда, перегрузился и все. И никуда не выезжаешь из региона. Вот в Ростовской области, либо в Ростове-на-Дону все-таки, да. А, любим выезжать после работы к воде, неважно где. Это перегружает. Наше семейное место силы. Старый диван на дачной веранде. Вот это действительно old school. На этом диване спали мы и спали наши дети. А потом мы отвезли его на дачу. Слушай, ну прикольно. Диван с историей. Так, у нас дедушка летом устраивает вечерний штаб возле гаража. Выносит стулья, и там собирается весь район. Мы там тоже отдыхаем. О! Ну, вообще, вы знаете, гаражные истории, это действительно, это клубы. Это такие неофициальные клубы. Причем, вы знаете, сейчас вот, ну, многие скажут, ну, это только для мальчиков или для мужчин. Не-не-не-не-не. А оказывается, есть еще и гаражные истории девичьи. То есть девочек сейчас очень много за рулем, и девочки тоже собираются возле гаражиков, но у них так более по-девичьи, конечно, все. У них есть и стульчики, какие-то напитки, ну и совершенно другие разговоры. Они постоянно меняют тему, обсуждают то Олю Бузову, то каких-то ярких персон, то Ваню Дмитриенко начали обсуждать, девочки 35+, как-то ни с того ни с сего, хлоп, крашек ее. Вот, так что гаражная история теперь не только мужские, но и девичьи. Привет, ДФМ, всем большой привет огромный. Не смогла выиграть, но ничего, я не отчаиваюсь. Мое место силы весь Ростов-на-Дону, а вообще люблю зоопарк. Ну, зоопарк, кстати, это действительно очень такое наше место. Вы знаете, наш зоопарк один из крупнейших в Европе. Место силы реально, да, и место отдыха. Сейчас вообще наш зоопарк преобразился. Он стал нереально крутым. Это замечают сейчас вот родители, которые приезжают с детками. Они вроде сами были там несколько лет назад детьми, приезжали в зоопарк. Сейчас приезжают уже со своими детьми и отмечают, что реально наш зоопарк очень круто изменился. Это здорово. Любим вечерние пикники без мангала, фрукты, сыр, бутики и посмотреть на город, особенно со стачки. Ну, это памятник о стачке, понятно, это тоже гора любви, там так как только не называли это место. Наше место силы – небольшой бассейн у наших друзей. Уже было такое сообщение. Тоже классно. Мы вечером берем велосипеды. Пока едешь, ветер создает тебе комфортную атмосферу. И классно покататься в Ростове. Места есть, где поездить. Так, дальше. Место силы – машина на подземной парковке. В самый жаркий день туда приезжаешь, и там прохладно. Ну, какое-то интересное место силы такое. Интересное место силы. Так, дальше. У родителей есть старый вентилятор еще советских времен. Шумит, как самолет. Выносим его на центр комнаты, и он шумит, и как-то сразу возвращаемся в детство. Мое место силы – утренний центральный рынок, старый базар. Иду рано, пока еще не жарко. Торгуюсь, обсуждаю сплетни. Пытаюсь купить дешевле, но не получается. Но это место силы. Согласен. Да, наш старый базар родной – это место силы. Место силы нашей семьи, пишет Оля. Парк Остовского, очень любим там гулять. Также атмосферные старые с историей прекрасные, с прекрасной архитектурой улочки Нахичевань. Ну, вообще, да, парк Остовского, да, это тоже такая определенная наша история. Ребята, пока мы с вами определяли место силы в Ростове, рабочий день закончился, все, закрываем рабочий день, а теперь гулять.
1: Радио DFM. DFM.

0: Суё. Такую работу только что послушали, предложили нам поговорить, ну а мне как раз есть о чем рассказать. Прочитал здесь в интернете, что привычка, оказывается, вот поздно ложиться спать, говорит, друзья, о более высоком уровне интеллекта. Так вот выяснили ученые. И оказывается, можете даже сравнить, что люди, у которых IQ обычно выше 125, ложатся в среднем к 2 часам ночи, а по выходным встают позже 11 утра. Обладатели средних показателей засыпают где-то в районе полуночи, а люди с IQ ниже 75 в 11:30. Так что можете по своему собственному графику понять и выяснить, как у вас с этим. Ну или по синякам под глазами. Если они у вас к среде уже появились, значит, вы умный человек. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Кстати, тоже не выспался. Давайте поднимем себе настроение классной музыкой. Пойдем ее дальше слушать и скоро будем разыгрывать подарки.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тебанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Wake Me Up! Ох уж Авичи. Классный диджей, классную музыку делал. Друзья, кстати, напомню, что у нас есть наши интернет-станции, и одна Авичи и посвящена. Залетайте, слушайте у нас на сайте или в нашем мобильном приложении. Ну а прямо сейчас пользуйтесь шансом и выигрывайте наш мерч. Нужно всего лишь прислать ваш ответ вот на какой вопрос. Какие качества или увлечения человека говорят вам, что вам с ним по пути? Пишите ваше сообщение в любом мессенджере по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько, выберем случайно кого-то, он и станет обладателем подарка. То есть шанс есть у всех. Пишите, будем ждать ваши сообщения.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону 34 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха в середине дня составит около +28 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. С ней вино. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
4: Славные денёжки еще будут побед.
1: Воровайки.
5: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
6: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Проведи яркие выходные августа в Папа Паб. В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. Папа Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. +7 988 990 10 11. 18+.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни «Home Club» «Кухни народов России». Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
11: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.Pay.ru» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.Pay.ru» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: давайте посмотрим, что же вы прислали в ответ на вопрос. Какие качества или увлечения человека говорят вам, что вам с ним по пути? Привет, DFM. Для меня главный показатель человека, если он умеет смеяться над собой и не обижается на каждую шутку. Еще любит спонтанно куда-нибудь поехать. О, интересно. Еще такое сообщение есть. Мне важно, чтобы человек был любопытным. Если ему интересно узнавать новое, значит, у нас все получится. Привет, пишет Андрей. Для меня очень важно, чтобы человек держал свое слово. Можно не любить мои увлечения там, но за слова нужно отвечать. Уф, какая-то музыка сейчас пацанская должна была заиграть. И еще такое. Наверное, доброта, причем не показная, а когда человек нормально относится к официанту там, продавцу, таксисту, вот тогда я чувствую, что человек хороший. Да, это верно. Давайте выясним, кто у нас получит подарок. Случайным образом мы выбираем человека. И повезло автору второго сообщения, кто писал про любопытство. Именно ты забираешь наш мерч. Ну и в следующем часе мы снова обязательно поиграем, друзья. Так что не стесняйтесь, участвуйте тоже.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону 34 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха в середине дня составит около плюс 28 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Пап, а что такое первоначальный взнос?
11: Это когда сначала долго копишь.
10: Или не копишь.
11: В смысле?
10: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
12: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
13: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОИ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пауза. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
17: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Кажется, не просто так говорят, что собака – друг человека, ведь она вместе с тобой может над чем-то посмеяться, судя по всему. А ученые выяснили, что собаки, оказывается, искренне радуются, когда вы им улыбаетесь. Исследование показало, что собаки, ну, не просто понимают человеческую улыбку, но и воспринимают ее как что-то хорошее. Так что улыбаемся чаще, друзья. То вдруг за вами собака какая-нибудь злая смотрит, и нет, я не про ваших коллег. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, и мы тоже стараемся улыбаться, ну и, конечно, дарить вам хорошее настроение вместе с хорошей музыкой. Ну и, естественно, разыграем подарки уже в ближайшем будущем. Готовьтесь.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер КАСО. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Gossip Girl. Это у нас Анна Наклап, а также Юнатас. Давно мы этот трек знаем. Не в этом варианте, конечно, но слышали уже давненько. Но хороший трек, почему бы и не переделать. А вот лучший трек, почему бы не послушать вместе с нами в DFM Top 30. Не пропускайте, каждую субботу мы подводим итоги. Ну, а актуальную таблицу у нас на сайте можете найти. Ну, а сейчас вы нашли шанс выиграть подарок. Нужно всего лишь ответить на вопрос, что хорошее вам досталось слишком легко. Пишите ваши ответы по номеру +7 965 115 515. Прислать можно сообщение в абсолютно любом мессенджере. Почитаем уже скоро и выберем победителя. Случайно, конечно, так что, возможно, именно вы и выиграете.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас переменная облачность и 33 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачная температура воздуха. Днем составит +27 градусов, ветер северный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной. Причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке. Правый берег Дона. Набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист ДФМ.
11: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comfugeta.t2.ru.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
9: Реклама ООО «Керхер», ОГРН 104-770-966-3072, Москва.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра – 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. И вот она, опасная ситуация.
14: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
15: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
16: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
20: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
21: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
20: Обслуживаться у вас можно?
21: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
22: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
23: В этом весь Т.
22: И в этом весь ты.
24: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: А дальше тусовка.
25: On DFM.
0: Потому что

0: снова мы раздаем подарки. В этот раз был вот такой вопрос. Что хорошее вам досталось слишком легко? Почитаем ваши ответы, ну и узнаем, кто получит подарок. Привет всем! Мне очень легко досталась способность засыпать. Абсолютно в любом месте, где хочу, где могу и где даже не могу. Постоянно засыпаю в транспорте. Кстати, у меня такая же способность, только я не знаю, как с ней бороться. Всем привет! Мне от родителей достался хороший слух. С одной ноты все прекрасно понимаю, с другой теперь я слышу, как сосед сверху передвигает стул. Да, и в какой тональности он это делает, да? Мне легко достались друзья. Я вообще не умею объяснять, как это произошло. Вокруг меня собрались потрясающие люди. Все могут, совсем помогают. Круто, повезло. Всем привет, мне достался хороший аппетит. Я могу съесть большую порцию и через 2 часа снова смотреть на холодильник с выражением человека, который никогда еду не видел. И при этом я очень мало вешу. Слушай, тут надо провериться. И еще такое сообщение есть. Марина пишет, мне очень легко дается знакомство с людьми. Могу за 5 минут разговорить человека в очереди, а через 10 мы уже обменяемся контактами. Это тоже прекрасный навык. Отлично помогает что-то новое в жизни для себя открыть. Давайте узнаем, кто у нас откроет коробку с нашим мерчем, получит подарок. И в этот раз случайно мы выбираем всегда автора. Повезло автору первого сообщения. Вот кто писал про то, что может легко заснуть. Главное, чтобы он не проспал. Это сообщение о том, что он у нас победил. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш мерч.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас переменная облачность и 33 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачная температура воздуха. Днем составит плюс 27 градусов, ветер северный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 км, МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
8: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
9: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
8: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
9: Королева 1D.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: 13 августа, друзья. Да, все ближе и ближе к нам финал лета. Надеемся, что вы уже получили от него свое. Посмотрим, какие праздники сегодня отмечаются. У нас празднуется день виниловой пластинки. Кстати, кто-нибудь коллекционирует, может, из вас. Поздравляем. Также день встреченного рассвета. Но это надо было утром отмечать. А еще международный день молодежи. Так что, друзья, вне зависимости от того, сколько вам лет, потому что, видимо, возраст молодежи скоро продлят лет до 100, наверное. Как минимум, мы все молодежь в душе. Поздравляем и, естественно, продолжаем отмечать хорошей музыкой. Меня зовут Женя Кротов. Огромный привет всем. Скоро мерч разыграем. Если хотите немного халявы, готовьтесь и участвуйте. Не стесняйтесь.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru. Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. «Демонолог».
6: Этот демон необычный.
5: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
6: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
5: «Демонолог» в кино с 13 августа. 18+.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: легендарный трек мы только что послушали. Лично мне очень нравился, да и нравится до сих пор. А еще мне нравится раздавать подарки. Я уверен, вам нравится их получать. Поэтому давайте как бы соединим эти желания. Друзья, пишите ответ вот на такой вопрос. Какая фраза или действие может вас, ну знаете, моментально вывести из себя? Присылайте ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько вариантов и случайно выберем человека, который заберет подарок. Удачи всем!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до +26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы 22 тепла, днем +27. Ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом».
6: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

И снова мы раздаем подарки, друзья. Как обычно, у нас был вопрос, который нужно было поддержать, прислать сообщение с ответом. Вопрос такой: какая фраза или действие может вас моментально вывести из себя? Всем привет, ZFM. Ненавижу фразу «успокойся». Моментально делают меня человеком, которого успокоить уже просто невозможно. Не говорите никто эту фразу никогда. Ух, категорично. Привет всем. Меня убивает, когда человек берет мой телефон, начинает листать его сам. Не знаю почему. А внутри моментально просыпается какая-то ярость. Всем огромный привет, когда человек говорит «я на минутку», а потом пропадает минут на 40. Где вы были? Что произошло? Что случилось? И где оправдание? В письменном виде, естественно. И еще такое меня раздражает, когда человек идет впереди очень медленно и постоянно пытается остановиться или куда-то засматривается. Что ты делаешь? Встань на обочину и дай людям нормально проехать. О, узнаю Москву. Да, тут, мне кажется, пешеходы вообще в целом никогда не расслабляются. Что ж, выясним, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло автору третьего сообщения. Так, посмотрю, кто это был. Это вот кто писал.

0: что на минутку отходит. Поздравляю, надеюсь, сейчас ты не отошел и точно получишь свой мерч. Ну а вам, друзья, кто тоже хочет его, просто удачи, у нас много таких розыгрышей сейчас.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы 22 тепла, днем плюс 27. Ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королёва 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова 67В.
7: Пап, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
11: Застройщик ОСО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повзучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
14: Жми больше всех на этой неделе.
13: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
15: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Оп!
16: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
17: Я терминатор!
16: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
18: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы 22 тепла, днем плюс 27. Ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».

0: Просторы. Официальный дилер Лада Темп Авто. Оксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Ой, вот забыли мы с тобой.
2: Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
1: Давай запомним.
2: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт Волл».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
6: Этот демон необычный.
5: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
6: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
5: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
9: Категория 16+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка
11: on DFM.
12: DFM.
13: Потому что радио DFM.
11: DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно и до плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы 22 тепла, днем плюс 27. Ветер северный 6 метров в секунду.

0: секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. «Тэбанк».
4: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
8: Этот демон необычный.
7: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
8: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
7: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
9: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
10: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Ой, подзабыли мы с тобой.
0: Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
1: Давай запомним это лето.
0: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства. Государство и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
19: Категория 16+.
20: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
21: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: А дальше тусовка.
22: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-42-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
4: Этот демон необычный.
3: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
4: Не может быть, он одновременно мертв и жив.
3: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
5: Зрители РУ ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ ТВ. Музыка твоего лета.
6: Категория 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
9: on DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Ой, подзабыли мы с тобой.
0: Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
1: Давай запомним это лето.
0: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: ТФМ.
2: «Радио ТФМ».

Реклама. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.